0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Мета. 92,6 FM. Радио Комета.
1: 92,6 FM.

лето. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

496 72 76 123.

0: меру раззадорен. Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный бред я отпускаю нашу любовь.

0: делайте водную процедуру.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж.

0: Суббота с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть...

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Поехали!

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
0: Погода.
2: Сегодня в Чехове переменная облачность и 20-22 градуса тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» — место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы, тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин — все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета 92.6 FM.

Комета. Комета.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей. Для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. Ведомство подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебные заведения.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность и 20-22 градуса тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».

0: Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета» 92.6 FM.
5: Много песен слыхал я в родной стороне, в них про радость и горе мне пели.

так со лиходей, чтобы разобою помочь.

0: Radio. Radio. Комета. Бам-бам-бам. 92,6 FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. You remind me of a man!

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысить доверие к системе социальной защиты. Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование, что позволяет злоумышленникам перехватывать передаваемые через нее пароли и другие персональные данные. Об этом газете «Ру» рассказал специалист по информационной безопасности Иван Волков. В России защищены около 76

10% беспроводных сетей, а примерно четверть имеют слабую защиту или не используют ее вовсе. Отель не союзник в вопросах безопасности, его задача дать вам интернет, а не защитить ваши данные. Открытые, незашифрованные точки встречаются даже в пятизвездочных отелях, сказал Волков. Эксперт отметил, что после появления массовых генеративных нейросетей число фишинговых атак на гостиничный сектор выросло на 500-900%. И в завершении выпуска. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин – 3%. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого «поколения оттепели». Россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92,6 FM.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных.

0: животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

0: улице Чеховского района, 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет.

0: тысячи воспитанников школы 2 года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость 1 часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность и 20-22 градуса тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета». Радио «Камин».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72.

0: 8-400-92-76-123. 8-400-92-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Толвис Ярви» приглашает.

0: приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: самом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Самозанятые могут застраховаться на случай заболевания или травмы на сумму 35 тысяч или 50 тысяч рублей по своему желанию. При этом ежемесячный взнос составляет 3,84% от страховой суммы. Участие в соцстраховании на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным, подчеркнул в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. При страховании на сумму в 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составляет 1920 рублей, на 35 тысяч – 1344 рубля. Чтобы оформить страховку, нужно подать заявление письменно или в электронном формате, в том числе это можно сделать в приложении «Мой налог» или на госуслугах. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям математика и компьютерные науки и бизнес-информатика, сообщили в ВУЗе. По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров университета составляет 315 тысяч рублей. За время обучения доход студентов в среднем увеличился почти в 2,5 раза, при этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост зарплаты в 6,3 раза. Свыше 87% выпускников первого потока магистратуры завершили обучение трудоустроенными, остальные находятся на разных этапах выбора дальнейшего карьерного пути. И в завершении выпуска. Летом у побережья штата Калифорния ожидается крупнейшее скопление белых акул, вызванное повышением температуры воды в океане. Об этом пишет газета «Гардиан». Как уточняется, это самое масштабное скопление хищников с 2016 года. По данным экспертов, на которых ссылается издание, причиной миграции стало метеоявление «Эль-Ниньо». Как отмечается, местные власти уже приняли меры по защите и хищников, и людей. Так, местный департамент рыбного хозяйства и дикой природы издал ряд указов о запрете определенных орудий лова на пляжах и пирсах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: рабочий полдень на комете.
1: Всем добрый день. Сегодня рабочий полдень. Сегодня прекрасная погода, и вместе с этим я очень надеюсь, что ваш рабочий полдень будет таким же солнечным, как мое настроение, которое я тоже буду поднимать вам. А я, это Анна Донрой, и сегодня с вами я с 12 до 14.00. Очень рада, что я сегодня в эфире. Помним о том, что начались 2 часа заявок ваших песен, которые вы можете присылать по телефону

ухитряется звонить на телефон. И еще раз повторю, 8-916-244-00-44. Пожалуйста, запишите его к себе в телефон, чтобы оперативно отправлять. Некоторые делают звонок, тоже ничего страшного, я принимаю, но в эфир не выпускается звонок, но тем не менее я все заявочки принимаю. Продолжаем наш эфир. Итак, хочу сегодня сразу передать первый привет Михаилу, таксисту, который меня сегодня вез на работу. Он обещал, что будет меня слушать. Михаил, привет. Это белый Volkswagen, Volkswagen Bora цвета такси, желто-белый. Номера 471. Михаил, привет. Тебе большой. Следующая песня будет для тебя. Песня «Дрифт», «Дженни Тур», «Амор». И напоминаю также, что я ведущая, но помимо того, что я радиоведущая, я еще сегодня ваш диджей. Очень буду стараться привлечь ваше внимание именно хорошими песнями. Сегодня будут и стильные песни, и драйвовые, более спокойные, и медленные, всякие разные. Ну и чтобы себе поднять настроение, пожалуйста, звоните, пишите, присылайте ваши любимые песни, которые мы будем в этом эфире ставить. Итак, заходим в нашу волну музыкальную. И до 2 часов я с вами, Анна Донрой. Жду ваших заявок. Поехали!

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
6: И продолжается рабочий полдень. С вами сегодня я до 14.00. Я Анна Донрой. Хочу напомнить, что сегодня с 3 часов до 5, то есть с 15 до 17, выйдет моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. И с вами буду снова я. Сегодня тема будет меда. Мы сегодня будем говорить о меде, о пчелах. Очень много есть что интересного вам сказать. Я давно этим занимаюсь. Не я лично пасеку держу, но общаюсь с пасечниками, качаю сама мед и вожу его. И, в общем, много будет интересного, вообще всяких фактов, и которые основаны на личном моем опыте. Именно поэтому мне, благодаря начальству, кого я благодарю, мне дали вести эту программу. Итак, а я сейчас до 2 часов принимаю ваши заявки на песни, поздравления, приветы теплые. Не забываем о том, что у кого рабочий полдень, кто сегодня на обеде. Помним о том, что дома наши близкие или тоже на другой работе, поэтому им будет приятно, если вы им передадите какой-то привет или поставите какую-то песню. И по телефону можно, я принимаю ваши заявки. Да что ж такое, сейчас все будет дальше, поехали. 8-916-244-00-44. Это телефон мессенджера Макс, можете присылать сообщение в СМС или звонить, но лучше все-таки в Макс, это будет гораздо оперативнее. Итак, напоминаем, радио Комета 92.6, и еще мы сейчас стали звучать на УКВ-частотах, это 70 и 49, по-моему, такие, но я сейчас уточню, обязательно вам еще раз это скажу. И помним также о том, что кто находится не в городе Чехов, а

за его пределами, вы можете слушать нас теперь на Яндекс.Радио. Это очень важный момент, потому что скачиваете приложение Яндекс.Радио, ищете радио «Комета», и нет никаких помех, сбоев, и вы можете даже за границей слушать ваше любимое радио. И очень надеюсь, сегодня рабочий полдень, который вам будет поднимать настроение. Я не только своей болтовней, но и музыка, которую, плейлист которой я тоже для вас подобрала. А у нас первая заявочка от Андрея Маняхина. Андрей, привет. Пишет: «Аня, бонжур». О, мы говорили по-французски, тогда я имею право говорить по-испански, отвечать. «Ола, ола, ми амиго». «Me alegro mucho leerte». Я очень рада тебя читать. Не знаю, как в Чехове, а вот в Рассказове сейчас очередной ливень. Ты знаешь, Андрей, неплохая погода. Я даже сегодня за грибами мотанулась. Потом расскажу, как сходил, с каким результатом. Вот, поэтому... Но иногда дождик проскакивает. Итак, поставь, пожалуйста, для мамы Татьяны Ивановны группу «Аха», «Минор F Мехор Скай». «Меджор Скай». Все, читаю по-испански, английские слова уже от английского отвыкла. Итак, прямо сейчас, Андрей, для твоей мамы Татьяны Ивановны, песня «Улыбаемся». И надеемся, что мы будем заряжаться позитивом и слушать эту композицию с вами вместе. Оставайтесь с нами. С вами я, Анна Донрой, и «Рабочий полдень».

это была песня специально для Андрея Маняхина, нашего постоянного слушателя. Андрей, все ради тебя. Группа Depeche Mode. И следующая песня «Как прекрасна жизнь моя» тоже для всех. Я надеюсь, что эта песня наполнит радостью и светом ваши сердца, и не только Андрея.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
4: И продолжается рабочий полдень. С вами я, Анна Донрой. И с вами я до 14.00. Поднимаю настроение вам. Не только своей болтовнёй, как я уже говорила, а еще и теми песнями, которые я для вас сегодня подобрала. Сегодня плейлист очень разный. И только что мне позвонила

вчера сходила за грибами. Таня, привет. Кстати, грибы пошли, ребята, собрала пол ведра где-то лисичек и нашла один белый. Я его единственный нашла и подарила его подруге, так, с барского плеча. Итак, грибы пошли. Даже кто не ест грибы, как я, например, я грибы не ем, но я очень люблю ходить по лесу, потому что это лес, потому что от леса наполняется. Поэтому я могу так долго разговаривать, долго болтать, поднимать настроение вам и очень надеюсь, что я это сделаю. И только что мне позвонила подруга, говорит: «Аня, что за песня играла? Такая классная, она называется там что-то такое, как «Прекрасная жизнь моя». Да, Танечка, это я песню эту поставила, «Песни для счастья», они так и называются. Это то ли группа какая-то «Песни для счастья», не совсем понимаю, поют мужчина и женщина, и вот там такой набор позитивных песен есть на Яндекс, на Яндекс.Музыке. А вам напоминаю о том, что если вы хотите поставить свою песню и поднять себе настроение именно вашим заказом, или поднять настроение кому-то близкому, передайте, пожалуйста, им привет, либо поздравьте с каким-нибудь праздником. Например, вот сегодня такие хорошие праздники, о которых я чуть позже проговорю. День вкусной еды и день ипотеки в России. Кстати, я один и другой потом хочу озвучить, потому что для меня эти праздники оба очень близки. А все ваши заявки, ваши комментарии, ваши теплые слова для ваших близких я принимаю по телефону сегодня в мессенджере Макс 8-916-244-00-44. И также можете написать смс или позвонить. Вот. Поэтому 92.6 FM — это наша радио Комета. Если вы на радио, а если нет, то мы есть еще на Яндекс.Радио. Радио Комета, скачивайте приложение. Все очень просто, и можете слушать нас даже за рубежом. И продолжу про грибы. О том, что в лесу сегодня очень, очень красиво. Сегодня много комаров, честно говорю, берите репелленты, но вылезайте. Вылезайте, потому что лес, ну вот, то есть просто даже подышать свежим воздухом, оторваться от какой-то суеты, от суеты рабочей, от рабочей суеты. Вы можете это сделать перед рабочим днем или в рабочий полдень, как, например, сейчас, ставить наушники, слушать ваше любимое радио, радио Комета, и меня, Анну Донрой, которая с вами до двух часов поднимает вам настроение вашими заявками, поздравлениями, пожеланиями. Итак, все в лес по грибы, пока грибы пошли, а они пошли. Вот, поэтому уверена, что сейчас многие получили удовольствие от той песни, которая была, и сейчас еще получат удовольствие от песни «Summer Feeling» Bennett House Bar. Одна из моих любимых песен. А дальше будет «Кукла-колдуна», «Король и Шут». Тоже ее очень люблю. Она, кстати, очень классно поется в караоке. Наслаждаемся, не переключаемся. Скоро с вами буду после долгожданного

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Рабочий полдень на комете.

полдень, уже целый час я с вами, я Анна Донрой, и стараюсь своими песнями и своей болтовней поднять вам настроение. Итак, сегодня, кстати, есть неофициальный праздник, с которым я связана. Ну, не особо так я прям связана, но, тем не менее, я где-то рядом прохожу. Итак, сегодня неофициальный день ипотеки в России. Да, он неофициальный, он не отмечен красным днем календаря, но это очень важный праздник. Он связан с принятием, то есть с этого дня, с 16 июля 1998 года, федеральным законом номер 102F3 об ипотеке, залоги недвижимости начали давать в ипотеку жилье. Вы знаете, честно скажу, против кредитов, против вот этих всяких залоговых моментов, но есть вещи, которые очень многих людей спасают выбрасывать деньги в никуда. Например, люди приезжают, которые в Россию, там откуда-то, даже не в Россию, давайте так скажем, ну, возьмем Подмосковье, где я работаю, да, я работаю в недвижимости, вот, помогая людям приобретать свое жилье. И когда люди приезжают, и у них нет никакой опоры, нет никакой основы для того, чтобы получить свое жилье, люди начинают снимать жилье. Да, ну и это логично, им нужно где-то жить. И когда сейчас цены на жилье такие, что это равноценно одной выплате в месяц по, например, какой-то ипотеке, ну зачем тогда выбрасывать деньги в воздух, когда можно взять в ипотеку жилье и туда вкладывать деньги? Ну, если, скажем так, не срастется, то вы в любом случае собирались эти все деньги выбросить на ветер, да, когда вы это жилье арендовали, то здесь все очень логично. Сейчас есть хорошие условия, еще семейную ипотеку продлили, да, у кого детки не взрослые там, да, и поэтому достаточно удобно, если люди арендуют, то вот такая система, она интересна, она, ну, действительно, людей очень многих спасает и бывает очень полезной. Поэтому я поздравляю всех своих коллег, кто меня знает, я с вами Анна Донрой. Я поздравляю всех, кто связан с ипотекой. Для меня это прям темный лес. Вот для меня лучше в резиновых сапогах, в дождище, в холодище попрыгать по участкам, показать людям участки. Но заниматься документами, это настолько, я настолько творческий и человек, который любит быть в движении, что для меня оформить документы, это прям вот, ну, это очень сложно. И я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому я лучше в дождь в резиновых сапогах по участкам. А те, кто занимается ипотекой и документами в этом направлении, ребят, я вас всех поздравляю, я вас всех обнимаю. Все, кто меня знает, слышит, желаю вам искренне всего самого-самого замечательного. А для моей подруги Татьяны Прониной, которую я тоже поздравляю с этим праздником, песенка, которую она просила поставить. Поставь, говорит, Тань, позитивную какую-нибудь песенку. Танюш, для тебя будь добрым, Ирина Видана. Будь добрым, и вам всем тоже.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей. Для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных

0: официальных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. Ведомства подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебные заведения.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность и 20-22 градуса тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».
3: Рабочий полдень на «Комете».
4: И снова следующего часа, уже рабочий полдень идет целый час. И с вами я, Анна Донрой, ставлю для вас вашу любимую музыку по вашим заявкам, которые принимаю по телефону 8-916-244-00-44, а также мой плейлист, если вы его вдруг не заказываете свои песни, я стараюсь сделать сама для того, чтобы поднять вам настроение и чтобы меня услышали мои родные и близкие и захотели как можно чаще быть со мной на связи, хотя бы даже через радио. И сегодня, кстати, хочу сказать, вот я уже поздравила, сегодня день ипотеки в России. Такой хороший праздник, хотя не очень люблю кредиты, тем не менее, я всех поздравляю, кто не слышал меня в прошлом часе. А сегодня еще такой интересный день, называется «День вкусной еды». Вы знаете, тоже мне праздник этот близок. Почему? Потому что я являюсь кулинарным коучем по сыроедной кухне, и я по миру каталась в свое время, учила людей готовить полезные блюда из простых продуктов. Вот, поэтому я знаю, что такое вкусная еда, и знаю, как посадили нас именно на вкусную еду. То, что, например, сейчас ем я, не всегда может показаться вкусным, но, тем не менее, если ко мне приходят гости, а у меня даже часто люди там планируют какие-то поездки ко мне домой для того, чтобы я

очень вкусно для тех, кто привык даже к совершенно другому рациону питания. Но и тем не менее, вот этот день вкусной еды мне не очень нравится. Этот праздник, объясню почему. Я вот, а почему бы не сделать день полезной еды, да? То есть вот, например, обратите внимание, когда вы идете в ресторан куда-то, да, и там, например, подруга тебя спрашивает потом, ну как сходили? Она говорит, это было так вкусно. Ребят, слушайте, ну вкусно, это же не основной момент, да, в еде. Но тем не менее, никогда я не слышала, когда говорит, вот вы сходили в ресторан, ой, это было так полезно, да, то есть смешно звучит, это было так полезно. Все равно мы цепляемся за вкусовые привычки. Так вот, я тот человек, который учит готовить из полезной еды всякие разные вкусности. А сейчас у нас пришла заявочка. Игорь Ильин поздравляет с днем рождения свою маму Ильину Маргариту Анатольевну. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение и много приятных сюрпризов от твоих родных и близких. Будь счастлива, мамочка. Мы рядом, твоя семья. Мы тебя любим и ценим. Ты лучшая мама на свете. Ой, как приятно это слышать. И хочу подарить тебе песню, которая точно поднимет тебе настроение. Юрий Антонов, о тебе и обо мне. Маргарита Анатольевна, присоединяюсь к такому теплому поздравлению. И пусть эта песня наполнит вообще вот все ваше сердце светом. Да, и прямо сейчас композиция на радио Комета 92.6 в честь вашего дня рождения. О тебе и обо мне, Юрий Антонов. А вы не переключайтесь, с вами Яна Донро. Я скоро к вам вернусь.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
6: И мы продолжаем рабочий полдень. С вами я, Анна Донрой. Я еще с вами 40 минут. Поднимаю вам настроение своей музыкой, диджеем, которой я сегодня являюсь. Я плейлист составляю для вас сама, потому что очень хочется, чтобы побольше народу присутствовало на моих эфирах. Передавайте привет и поздравления. Просто теплые слова. Кстати, очень хорошее теплое сообщение нам прилетело, которое я озвучу в конце своего выхода. И я жду ваши комментарии, сообщения. Просто какие-то теплые слова по телефону 8-916-244-00-44. Также я принимаю заявки на ваши любимые песни. Что хочу сказать по поводу того, что сегодня день вкусной еды, да? Ну, все-таки я зожница, да, и не могу это не отметить. Хотя мне сын говорит: Ань, ну ты когда там вот говоришь в эфире, да, ну прям, ну не только про еду говори. Ну не могу я говорить не только про еду, я могу говорить только не о еде. Вот, но все равно свои 3 копейки по еде должна ставить, потому что цель моей работы на радио – это для того, донести до вас как можно максимально больше полезных каких-то вещей. Итак, сейчас идет сезон зелени. Ешьте, пожалуйста, побольше зелени. Я вот сейчас на крошку подсела. Да, я, например, не ем колбасу, и вместо колбасы и яиц я, знаете, что делаю? Я беру мягкий авокадо, режу его в окрошку. То есть, ну, как бы, а состав такой же, как у окрошки, к примеру. Вот вам хотела, кстати, 2 других рецепта рассказать, а на ум сейчас пришла окрошка. Вот, вместо колбасы и яиц я делаю авокадо, гималайскую, посыпаю, знаете, какой, не гималайской солью, а каланамак она называется, индийская соль каланамак. Она есть на всех наших маркетплейсах. Вот, и каланамак я заменяю вкус вареного яйца. И делаю кефир с подсолнечных семечек, горсть подсолнечных семечек перемалываю в кофемолке с сухих. Вот, после этого добавляю воду в блендер, лимонный сок, чуть-чуть меда, я такой квас-кефир делаю, как бы лимонный сок, мед, чуть-чуть горчички и наливаю воды. Ребят, получается очень классный такой кефир, полусладенький, полукисленький кефирчик, и им заливаю крошечку. У меня люди все мурлычат, когда приходят. Вот сегодня, кстати, мы с подружкой после грибов заехали ко мне, вот, она там мурлыкала полчаса, пока мы с ней обедали. Поэтому пользуйтесь, заменяйте, ну, потому что вот, например, ну, квас, как бы, если вы сами квасите, ну, я думаю, что это лучше, чем магазины. А магазины — это все-таки так себе продукт, потому что очень много химии. Итак, Олег Потапов от заявочка пишет: Анечка, привет. Поставь для моей мамы Марии Потаповой песню «Люди встречаются, люди женятся». Ой, да, для моей жены, для я мамы написал. Для моей жены Марии Потаповой песню «Люди встречаются, люди женятся». Это наш семейный гимн. Пусть она улыбнется и вспомнит обо мне, что я у нее есть. Олег Потапов, для жены Марии Потаповой ловите эту песню. «Люди встречаются, женятся». Не переключайтесь, после рекламы я к вам вернусь. Ваша Анна Донрой и передача «Рабочий полдень».

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень на комете.
3: И продолжается рабочий полдень. С вами я, Анна Донройс. До 14.00 я с вами. На передаче «Рабочий полдень» принимаю ваши заявки на песни, поздравления, комментарии, теплые слова и просто какие-нибудь там приветы мне или человеку, который сидит, например, рядом вместе с вами в машине. Просто доброе слово, оно всегда человека красит и придает ему блеск в глазах. А что еще может быть лучше, если не мы с вами будем нашим близким дарить блеск в глазах? И все эти ваши приветы, комментарии, поздравления и любые теплые слова я принимаю по телефону сегодня 8-916-244-00-44 в мессенджере Макс, в смс-сообщениях, или можете звонить, но в мессенджере Макс это просто будет более оперативно. А также хочу напомнить, что сегодня с 15 до 17, то есть с 3 до 5, буквально через час после рабочего полдня, я останусь с вами в своей авторской программе «Полезный настрой» с Анной Донрой, где буду рассказывать сегодня, я полезными вещами делюсь, да, потому что очень много опыта у меня и накопилось, и хочется более полезные вещи нести через эфиры нашего любимого радио, в которое я уже влюбилась, пока здесь работаю. Поэтому оставайтесь с нами с 15 до 17 будет передача, посвященная меду, потому что я занимаюсь медом и очень много могу про это рассказать. А сейчас у нас пришла

посвящены лично вам. То есть следующий музыкальный блок, это все будет лично для вас. Мы дети большого города, господин горных дорог, сумасшедшее лето, группа «Динамит». Поэтому не переключаемся, еще будет у меня с вами один выход. И я вам обещаю, в конце этого часа и в конце рабочего полдня я вам преподнесу один небольшой сюрприз. Одну композицию. Кстати, диджеем я тоже являюсь, а не только радиоведущий в этом рабочем полдне. Поэтому обязательно вам понравится. Я уверена, что вам эта песня понравится. Я очень стараюсь сделать плейлист максимально разнообразным, динамичным и позитивным. Поэтому оставайтесь с нами. Скоро вам вернусь, ваша Анна Донрой и радио «Комета» 92.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
4: И завершается рабочий полдень. С вами была я, Анна Донрой, но и у меня еще есть с вами 3 минутки поговорить, а я еще вклею свои 3 копейки очень полезных, интересных вещей. Сегодня, оказывается, день вкусной еды. Я чуть-чуть его перебазирую в полезную, да, в полезную вкусную еду. И поэтому все-таки еще рецептик вам один хорошенький обязательно скажу. Итак, сейчас пора зелени. Делайте, вот я вам рассказала про окрошку, да. Кстати, в окрошку можно добавлять не только зеленый лук. Я, например, сажаю, очень, кстати, интересная штука, я стала сажать на зелень свекольную ботву. Причем есть свекольная ботва, она называется мангольд. Но я мангольд не стала сажать, он долго всходит. А я прям свеклу сею, то есть я беру свеклу, ну, свеклу, вернее, беру семена и просто ее просеиваю, как салатный лист. Салатные листы, они долго растут, и они потом горькие становятся, то есть у него какой-то такой сезон короткий. А свекольная ботва, она, я ее срезаю, она дальше продолжает расти. И она нейтральная на вкус, ее можно хорошо добавлять в смузи, она вкус не меняет. Например, я люблю в смузи добавлять петрушку. Я очень люблю в сладких коктейлях петрушечный вкус, но это не все любят. Очень часто рекомендуют добавлять в смузи шпинат, но в магазине он очень дорогой.

я добавляю. Вот берите прям большую чашку салата, и в окрошку, кстати, тоже я добавляю не только лук. То есть это лук, свекольная ботва, морковная ботва, кстати, у кого укроп. Я очень люблю сажать укроп, он некрасивый. Ну, неудобно растет. Он какой-то такой плешивенький, его надо постоянно как-то там что-то подрезать. Я сажаю, я морковную ботву ем, очень вкусно. Вот, и она гораздо полезнее даже, чем морковка. И еще я также во всякие добавляю окрошки, я добавляю рукколу. То есть любая зелень, она в окрошку пойдет.

0: меньше пользуются химией. А сейчас у меня... Привет. Поставьте, пожалуйста, для моей бабушки Веры Анисимовны песню «Шаланды полные кефали». Спасибо, Татьяна. Татьяна, вы знаете, это своего рода привет, как будто от моей бабушки, что очень тоже тепло. Я сейчас с удовольствием ее поставила, которая пела мне, ее, к сожалению, уже нет в живых, но она мне пела эту песню на ночь. Пусть она и не совсем колыбельная, но, тем не менее, «Шаланды полные кефали», Марк Бернес. Очень люблю эту песню. Спасибо, Татьяна, за заявку.
1: «Шаланды полные кефали».
0: А я к вам вернусь к 3 часам.
1: В Одессу Кость.

Да над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В июне 2026 года медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и масс-медиа выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 80 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные HeadHunter. Медианная заработная плата – это статистический показатель, который делит всех работающих россиян ровно пополам. 50% сотрудников получает доход ниже этого значения, а 50% – выше. Издание уточняет, что наиболее высокие предложения работодателей получили арт-директора – 150 тысяч рублей, гейм-дизайнеры – 115, дизайнеры и художники – 82 тысячи рублей, а также режиссеры, сценаристы, копирайтеры и журналисты. Полноценные стажировки для студентов лучше начинать со второго курса. К этому времени учащиеся уже получают базовые профессиональные навыки, но до выпуска остается достаточно времени, чтобы компания могла познакомиться с будущим специалистом. Об этом газете «Ру» рассказал директор IT-колледжа Антон Васильев. Первокурсников эксперт посоветовал приглашать на экскурсии, профориентационные мероприятия и мастер-классы. В этот период студенты только переходят от школьного обучения к профессиональному, привыкают к новому расписанию и большей самостоятельности. На втором курсе у студента уже есть представление о профессии, базовые навыки и интерес к выбранному направлению, добавил он. И в завершении выпуска. Скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену – 50 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Продажа побила рекорд 2024-го, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за 44,5 миллиона. Торги завершились накануне, победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 21-23 годах, а прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши администрации.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля, как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
0: Погода.
2: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди и 18-20 тепла. Ветер северный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета».
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И снова всем здравствуйте. Я только что час назад отвела рабочий полдень, и снова я к вам возвращаюсь в передачу «Полезный настрой» с Анной Данрой. Это моя авторская программа, которую мне позволили вести для того, чтобы я с людьми делилась полезностями

всякими разными, которые я приобрела на собственном опыте в течение всей своей жизни. А ковырялась я много где, в какой-то информации, все проверяла на себе, проверяла на практике. И сегодняшнюю тему, которую я хочу затронуть, я ее специально сделала ближе к августу месяца, то есть конец июля, это как раз то время, когда идет сбор меда. В этом году 14 августа будет медовый спас, и как раз вот к этому дню я и приурочила этот выход. Медом я занимаюсь давно, но не я лично, у меня нет своей пасеки, хотя я в свое время очень мечтала этим заниматься. Вот. Но для начала я хочу сказать, что тема будет такая, ну, непростая, да, она будет интересная, обширная, то есть я буду говорить те вещи, которые в интернете, ну, четкие, например, противоречия, да, то есть я очень часто не согласна с интернетом, вот, и вообще не всю информацию цепляю с интернетом, поэтому можете со мной спорить, присылать свои комментарии по телефону 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс, либо можете присылать сообщение, либо даже звонить. Если я не буду в эфире, я отвечу на звонок и обязательно с вами обсужу какие-то вещи, да, и потом мы обсудим это с вами все в эфире. Вот, поэтому также я не только ваша ведущая, но еще буду стараться быть диджеем, да, ставить хороший музыку для того, чтобы вам было не скучно слушать какие-то полезности, да, которыми я могу немножко прогрузить, да. Так что я долгое время, уже лет 15, являюсь зожницей, вот, хотя тоже прошла и крым-рым, как говорится, да. Все попробовала, все мне надоело, и я поняла, что нет ничего лучше здорового образа жизни, и его стараюсь везде пропагандировать. Не навязывать, прошу не путать это два слова, а именно пропагандировать. То есть я считаю, что каждый человек должен, ну, знаете, как говорят, человек рожден быть в счастье, не ковыряйтесь в настройках. Вот когда человек начинает ковыряться в настройки, внедряет в свою жизнь какие-то гадости, то его жизнь становится совсем несчастливой и неполезной, и для самого человека совершенно некомфортно. Вот, я попробовала и то, и приняла для себя решение, что мне это нравится больше. Соответственно, про мед. Почему, к чему я это все говорю? Мед – это тот продукт, который я не любила с детства. Вот не любила, и все, не могла с ним ничего поделать. Когда у меня чуть-чуть уже так мозг начал включаться, да, я начала понимать слово «полезно». Могу вам сказать, что кажется, что люди понимают это слово. Однако понимание вообще, чтобы вы понимали, да, понимание – это для меня глагол. То есть понимать слово, это значит не делать того, что, если вы понимаете, например, человек говорит, я знаю, или знание, да, например, я знаю, я понимаю, что курить это вредно, но, типа, там, человек курит, это значит, человек не понимает. Когда человек поймет слово вредно, насколько это вредно для организма, он бросает курить. То же самое и про мед. Вот когда я начала понимать слово «понимаю», да, что мед – это полезно, я начала его внедрять в свою жизнь, то есть я начала мед я себя начала к меду приучать. То есть я потихонечку куда-то там добавляла, там по ложечке попыталась поесть, там куда-то поливала какие-то там фруктовые салаты, в общем, куда-то там, ну, в общем, я везде его пыталась приспособить, и в конечном итоге я к меду привыкла. И что самое интересное, ну, для меня вот сейчас мед — это вообще источник энергии. Я ем очень много меда. Если я вам скажу, сколько я ем меда в год, да, то, ну, многие могут не поверить, а многие просто могут, ну, как бы начать есть, и кому-то это может быть вредно, про предостережение, как есть мед, я тоже расскажу. Вот. И я съедаю около 15-3-литровых банок в год. Одна. Ну, там, с гостями, с кому-то там, что-то там. В общем, я очень много готовлю на меде. Вот. Поэтому про мед очень много что знаю. И всегда с собой, кстати, я ношу банку меда. И травяные чаи. Кстати, очень удобно. Знаете, кто вот не пьет, например, там черно-зеленый чай, я давно его уже не пью. Вот. Если куда-то там придется прийти, там при встрече в кафе, например, определись. У меня всегда в сумке баночка меда, ложка на всякий случай, если где-то на заправке придется остановиться. И я, знаете, как делаю? Я беру травы, да, у меня очень много трав, и я покупаю на Wildberries пакетики такие маленькие, и их просто туда нафаршировываю, вот, и у меня с собой всегда травяные чаи с медом. Вот, поэтому это очень такая, ну, полезная штука, хороший лайфхак, так что пользуйтесь, не благодарите, пишите мне на радио Комета 92.6 FM. Я с вами сегодня до 5 часов рассказываю вам про мед. А по традиции открываю свой эфир песней «Волна Анны Донрой», которую я написала совместно с искусственным интеллектом. Вот, наслаждаемся общением, буду рада каждому сообщению, каждому комментарию. Готова к любому вопросу. С вами я, Анна Донрой, и полезный настрой с Анной Донрой до 5 часов сегодня.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: И продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. И я, ваша Анна Данрой, сегодня до 17.00. И сегодня тема нашей программы – это мед. Мед, потому что 14 августа у нас будет медовый спас, и я все постаралась к этому сделать для того, чтобы вас просветить, потому что очень много про это знаю. Итак, о чем мы будем сегодня разговаривать? Я так и не пробежалась, то есть я рассказала, почему мед ем я, как я к нему приучала, да, приучалась, что мне в моей жизни это поменяло, очень много поменяло, собственно, о полезных свойствах мы будем говорить чуть позже. Значит, мы будем говорить о полезных свойствах, да, я чуть-чуть буду нудить, я чуть-чуть понудю, но я постараюсь это сделать максимально комфортным для вас, да, предостережение по меду, потому что есть моменты, которые могут, даже мед может навредить, но с этим тоже можно справиться. Разновидность меда буду рассказывать, как различать, да, потому что очень много поездила по пасекам, посмотрела, как его делают. Я сама привожу мед. Кстати, сразу скажу, да, что занимаюсь, привозом меда, не то, что прям я на нем не зарабатываю, скажу вам сразу, я привожу просто для своих друзей и знакомых, потому что начала возить себе, очень долго искала пасеку я искала, наверное, 3 года, я ездила к пасечникам, приезжала, мне никто не нравился, кто там пьет, кто за шиворот льет, кто там, у кого грязно на пасеке, то есть, а для меня это, такие показатели, кто по энергетике, мне люди не подходили, то есть, я прихожу, вроде все нормально, какие-то хитрые, не заходили. Потом меня познакомили с пасечниками моя подруга, и я приехала, и прям все, я там растаяла. Я уже привожу оттуда мед, наверное, 7 или 8 лет, не побоюсь этой цифры, да, по-моему, или даже 8. Вот, это в Тульской области, и там для того, чтобы доехать до пасеки от основной асфальтированной дороги, наверное, ехать 1,5 км просто по глухим каким-то там дорогам. Вот, это находится прям в полях. У них, кстати, 3 пасеки. Одна пасека находится в лугу, да, на лугу, то есть это разнотравье луговое. Вторая пасека находится в лесу, тоже разнотравие, просто лесное. И одна такая тележка, да, с ульями, которые они вывозят уже на гречневые поля, потому что это надо понимать, где гречка вообще растет. То есть, да, то есть каждый год гречку сеют на разных полях, соответственно, они перемещают ее на гречневые поля. Поэтому я вожу 3 вида меда, вот, и вот начала его возить себе, так как много его ем, и люди присоединяются. Вот, так что, кому интересно, могу просто даже посоветовать какие-то вещи, потому что там очень много что спрашивают. Также есть пчелиный продукт. Вот я, кстати, про него тоже буду рассказывать, да, там это перга, пыльца, прополис. Насколько

насколько это вообще полезно, что это такое. Еще, кстати, хотела вам рассказать такую вещь. Сахарный диабет и мед. Мифы и реальность. Истории жизни. Потому что многие думают, что у кого сахарный диабет, мед нельзя. Я сейчас не хочу говорить в противовес врачам, да, но могу точно сказать, что многие врачи не знают. Потому что у меня бывший муж, с которым я развелась, мы когда встретились, у него был сахарный диабет. Вот, у него сахар был 18-20. И когда произошло, мы стали там заниматься очищением его организма, и после этого он стал есть мед в нормальных количествах, и мед ему сахар не повышал, поэтому здесь не могу сказать, что диабетикам мед можно, да, чтобы я всегда говорю такую фразу, когда я даю какие-то советы начинаю давать, обратитесь всегда к своему лечащему врачу, да, это снимает с меня ответственность. И вообще думайте головой, да, что если действительно вам лично от меда плохо, зачем слушать меня, кто я, собственно, такая. Но, по сути, я вам еще раз говорю, что есть, если сахарный диабет есть, то это не из-за меда, поверьте, это из-за неправильной работы поджелудочной железы. Это далеко не от меда, это очень много показателей с едой, которые связаны тоже. Поэтому мед и сахарный диабет – это совместимые продукты, просто нужно пройти очищение сначала пищеварительного тракта, потом все это можно совмещать, и это лучше, чем сахар однозначно. Вот. Как начинать? Вообще, когда начинаешь чем-то заниматься полезным, то сразу летят все люди, как пчелы на мед, да? И очень много знакомств у меня произошло с медом связанных, тоже об этом расскажу. Почему мед, а не сахар, да? Как проверить, настоящий мед или нет, тоже будем говорить. Вред, польза. Аллергия на мед тоже. Расскажу интересные случаи, что, почему, что такое аллергия и как можно от нее избавиться, именно от медовой аллергии, тоже это все проходили. Вот, про эпитерапию расскажу и как найти хорошую пасеку, и также расскажу про сон на ульях. Вот, тоже интересная тема, хотели попробовать, вот, не получилось, но я об этом много узнала, что такое вообще сон на ульях и с чем его едят. Вот, поэтому оставайтесь со мной, будет много интересного. Анна Данрой, моя программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня говорим о меде. И дальше песенка «Ты во мне». И, собственно, все песни дальнейшие, которые я буду ставить, они будут от меня. Наслаждаемся, не переключаемся. После рекламы я к вам вернусь. Ваша Анна Данрой.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой. Санный Данрой.
4: Санный Данрой.
5: И мы продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Сегодня мы говорим о меде. О меде, о пчелах, о всем, что с ними связано. Потому что это очень полезный продукт. Для тех, кто понимает слово «полезно», особо реклама меда не нужна. Но я сейчас хочу открыть глаза тем людям, которые, например, там, ну, не хотят его есть, да, или, да, что там заморачиваться, я лучше сахар поем. Кстати, кто не знает о вреде сахара, кстати, вот сразу прям скажу, посмотрите обязательно фильм, так и называется «Сахар». Посмотрите его, пожалуйста, от начала до конца. И, кстати, очень много еще документальных фильмов тоже снято на эту тему о вреде сахара. Посмотрите, как сахар делают. Рафинированный белый. Вот. И, возможно, это будет первый шаг к тому, что вы будете переходить на мед. Потому что, ну, мед это натуральнее, то есть это пчелы, это насекомые, да, которые чувствуют лучше, чем мы с вами. Да, то есть у них очень чутко все настроено. И, ну, вот у меня даже вот нет слов, чтобы передать, насколько это энергетически мощный продукт. Вот. Ну ладно, поехали дальше. По полезным свойствам. Ну, давайте так, по полезным свойствам, ну, здесь действительно очень всего много. Вот. И я вам хочу просто по полезным свойствам рассказать, ну, такие как бы отдельные моменты, вот, чтобы не слишком было скучно. Ну, то, что это улучшает обмен веществ, мед, это я вам могу даже вот сказать на себе. У меня были такие сбои в организме, что, можно сказать, я такой на меде выехала. И, ну, там не только, конечно, да, я в целом питание меняла, но мед это стал таким подспорьем очень хорошим. Для того, из чего я вылезла по своему здоровью. Я, кстати, пью и всем рекомендую. Уже по этому поводу не раз говорила. Но и, в принципе, я думаю, что стоит повторять. Как я употребляю мед? Если для тех, кто не любит его прям вот ложками есть, да, возьмите чайную или столовую ложку на стакан воды. Да, можно 0,25, можно 0,33. Размешайте в теплой обязательно воде. Вот, не в горячей и не в холодной. В теплой воде. Добавьте туда половиночку лимона или лайма, я добавляю, размешайте и выпейте. Это классный лимонад. И, кстати, сразу рецепт вам даю. У меня все лето я делаю себе лимонад. У меня цитрусовый соковыжималка, я много лимона делаю. Вот, и он у меня как бы стоит. Я его размешиваю с медом, просто мед и вода. Ребята, это натуральный лимонад. Но это очень хорошая альтернатива магазинным всяким. Вот. А если, ну, магазинным лимонадом, который на химии сплошной, а если туда добавите еще веточку, например, мяты или базилика, все это перемешаете, то это прям лимонад еще со вкусом мяты и базилика. Все натурально, и можно вырастить даже у себя в горшке на окне, если у вас нет огорода. Итак, поехали. Улучшает обмен веществ. Вообще там очень много, большая группа витаминов содержится в меде. Там и В, С, и минералы, калий, магний, железо, цинк. Ну, там, в общем, антиоксиданты, ферменты, ну, вообще органические кислоты. То есть это есть там по химическому составу, но вот это скучно, да? Вот. Вообще мед хорош для диетического питания. Кстати, даже об этом пишут в интернете. Хотя говорят, что вот типа диабетикам нельзя, хотя диабетикам тоже прописывают диетическое питание. И вообще это мед, он восстанавливает силы у ослабленных и пожилых людей. Вот вы заметьте вот этот момент, это действительно очень важно. Для ваших пожилых людей, вот, ну, уже в зрелом возрасте люди начинают все-таки мед есть, как будто интуитивно их туда тянет. И это действительно так. Еще раз повторю, если это будет с лимонным соком, это очень хорошо повышает состояние, энергию. Вот я сейчас пришла на радио, я сегодня уже с 12 часов здесь, да, я ничего с собой не взяла покушать, но я взяла с собой воду, и у меня с собой банка меда. Ребят, две ложки меда, они меня просто привели в состояние такого бодрствования. То есть я тут не засыпаю, с вами разговариваю, и сколько пока не наговорюсь, я даже, честно говоря, не знаю, вот что-то в окно мне стало пищать. Так, закрыл окно. Итак, стимулирует пищеварение и усвоение питательных веществ. И это правда, потому что мед, он разгоняет вот эти всякие внутренние процессы пищеварения, вот, и как бы я так думаю, что вот, ну, я не могу сказать, что там прям содержатся энзимы, которые вот в овощах и фруктах, но вот что-то очень похожее. То есть я сейчас не хочу умными словами из интернета выражаться, я вам сейчас говорю то, как я к этому, ко всему привыкла, как у меня кишечник, когда я начала употреблять мед с утра, вот с лимонным соком и с теплой водой, у меня кишечник просто заработал в разы быстрее. Вот, поэтому вот эти все вещи -то нужно иметь в виду. Про все полезные свойства я еще не рассказала, но постараюсь сделать эту информацию минимально скучной, именно потому, что я беру это не из интернета, а из себя, из внутренней. Вот, и на своем собственном опыте, и на опыте людей, которые проходят у меня детокс-программы. Вот, и также расскажу, как избавиться от аллергии на мед. Это я вам прям гарантированно расскажу, потому что через это прошли очень многие люди, с которыми я лично знакома, которые проходят наши детокс-программы по очищению кишечника. А теперь стильная песня «The Close Now». Слушайте, надеюсь, она поднимет вам настроение. Сегодня у меня такая танцевальная музыка.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: Продолжаем программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. И сегодня мы говорим о полезных свойствах меда. И не только свойствах, вообще о полезных его качествах, как он влияет не только на ваш кишечник, на ваше пищеварение, но и на вашу жизнь в целом. Мы не договорили про полезные свойства, которые я стараюсь для вас сделать максимально веселыми, потому что тоже сама нудятину интернетовскую не очень люблю, но так как я не со всеми интернет-высказываниями согласна, поэтому решила чуть-чуть некоторые мифы развеять. Вот. Вообще, мед является вообще профилактикой малокровия, анемии. Вы знаете, был тоже случай, когда женщина пришла с анемией, но у нее была аллергия на мед. Вот, и там такая палка о двух концах, что, в общем-то, нужен мед, да, но нельзя его есть, потому что аллергия сразу. Давайте, кстати, аллергии. Вот я затрону, потому что что такое вообще аллергия? Чтобы вот многие, кстати, не знают даже, то есть, ой, у меня на мед аллергия. Вообще, мед является очень хорошим очищающим средством. И что это дает? То есть, аллергии выходят наружу, когда не справляются с очищением внутренние органы. У нас какие органы очищения получаются? Печень, почки, поджелудочная, ну, такие основные. Еще матка, но про это отдельная как бы история. Давайте возьмем про то, что врачи говорят. Вот. Значит, когда не справляется один из этих органов, то организм начинает выбрасывать ненужные вещества, токсины через кожу, через слизистую, да. То есть это может быть какие-то там, выделения с разных вообще органов, там, начиная от ушей и все такое, там, и рта, и так далее. Вот, но если аллергия выходит через кожу, то значит, какой-то орган не справляется. Как правило, это печень или поджелудочная. Вот вообще аллергия, для всех говорю, кто страдает аллергии любого вида, то есть от цветения, от каких-то продуктов. Ребят, почистите печень. Но опять же, что значит почистить печень? Знаете, говорят, ой, если пить там шрот расторопши, почистите печень. Но если вы на ночь наедаетесь там, едите тонны жирного мяса там с картошкой, с майонезом, все это заливая там пивом, да, или там, ну, алкогольными веществами, то, поверьте, шрот расторопши вам вообще не поможет. Поэтому здесь нужно в целом как бы менять организм. Кстати, печень, как говорят, единственный орган в организме, который восстанавливается. Могу вам сказать, что не единственный. Восстанавливаются практически все органы. Просто нужно запустить эти процессы, организму не мешать. Организм очень хорошо все это восстанавливает. Значит, послабляющий, кстати, мочегонный эффект мед дает. Тоже могу сказать по себе. Когда я стала употреблять мед, который, ну, я в больших количествах употребляю, но у меня чистый организм, то есть, слава богу, я просто... у меня действительно как мочегонный хорошо работает. А что такое мочегонный хорошо работает? То есть, как мочегонка, у вас не застаивается жидкость в организме. То есть, я с утра просыпаюсь, например, да, и если я там смотрю в зеркало, например, и... в общем, я не опухаю утром. Давайте с этого начнем. Кстати, еще один лайфхак сразу могу сказать. Кто меня слушает, кто, например, утром опухает, чтобы вам быстро снять отечность, не надо там холодной водой. Ну, можете холодной водой промокнуть глаза, но это не спасет. То есть у вас кожа все равно уже набухшая. Попрыгайте. Слушайте, очень классная Очень классный лайфхак. Просто сделайте 100 прыжков. Получится сделать 150 либо 200. Такие не на прыгалки, не на скакалки, потому что это как бы кардионагрузка, а именно такой треморные прыжки. Просто потряситесь, и у вас как бы нормализуется. Так вот, мед, он эти моменты снимает. То есть, как только вы начинаете есть мед, у вас очень хорошо работает кишечник, и у вас очень хорошо вода выходит из организма. Это тоже мой личный опыт, поэтому мед это такая мощная очень штука, которую действительно многие не знают. Вот. Ну, то, что мед укрепляет иммунитет, да, и что в какие-то моменты, в моменты болезни везде добавляют мед. Будьте, пожалуйста, аккуратны, те, кто добавляет мед в горячий чай или в горячее там молоко. Вот, я бы, честно говоря, не стала совмещать мед с молоком. Это все-таки, ну, немножко несовместимый продукт. Тоже в этом ковырялась очень много. Но сейчас не буду об этом. Просто кто меня услышит, ну, постарайтесь мед использовать либо в прикуску с горячим чаем, либо это должно быть все-таки теплое питье, не больше 45 градусов. А я бы даже не стала нагревать больше 42 градусов. Потому что мед, мало того, что он теряет свои свойства, еще там люди тоже доковырялись. У меня была такая информация. Специально ездили во всякие лаборатории, проверяли. И он еще мед при горячем соприкосновении с горячей водой, он еще и выделяет какой-то яд. В общем, яд, который не полезен для организма. Ну, яд, он и в Африке яд. Вот. Сейчас я хочу с вами поделиться очень веселой песенкой, которая это кавер такой на Майкла Джексона. Очень веселая, романтичная и танцевальная. Вот. Так что всю подборку для вас, как всегда, делаю я, Анна Данрой. Первый час у нас закончился. До конца следующего часа я с вами. И моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Не переключайтесь, будет много интересного. Oh,

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Соответствующее обращение направлено в Министерство цифрового развития России. По данным канала, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито-подработка», с которыми ознакомилась РИА Новости. По данным аналитиков, в январе-июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса. В среднем 69 267 рублей в месяц. На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. И в завершении выпуска специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой. Через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического института нашли технологическое решение этому бытовому неудобству, разработав прототип умного зонта, который самостоятельно отслеживает движение солнца. Для владельцев отелей и курортов это снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: Итак, начало следующего часа. Один час мы уже с вами отговорили. Сегодня полезный настрой с Анной Данрой. И тема мед. Тема мед и все ваши комментарии, вопросы. И я бы даже сказала, какие-то несовпадения с моими мыслями я готова с вами обсудить по телефону 8-916-244-00-44 в мессенджере Макс. Задавайте вопросы. Потому что те вещи, которые я говорю про мед, они могут быть для кого-то действительно непонятны, для кого-то аксиомы являются другие вещи, но то, что я рассказываю, это все на собственном опыте. Вот, поэтому я готова к диалогу. И мы продолжаем разговаривать про мед. Про мед. Быстрый источник энергии. Как я уже говорила, глюкоза и фруктоза в составе меда, она легко усваивается, что вообще делает его полезным для быстрого восстановления сил после физических нагрузок. Это вот надо для себя отметить. Для тех, у кого сложная физическая работа, все восстанавливаются там шоколадкой. Ой, я там шоколадку съела. Ну, наверное, это тоже восстанавливает. Но поверьте мне, мед – это более перманентное восстановление энергии, чем, например, шоколад или чашка кофе. Вот. Попробуйте это сделать на меде. То есть это для тех, я сейчас рассказываю, для кому, в принципе, интересно свое здоровье. Если вы заканчиваете свой вечер лежа на диване около телевизора с банкой пива или там с алкоголем и мало двигаетесь, то, ребята, эта передача не для вас, вы можете смело переключаться. Я сейчас говорю и хочу донести это до людей, которые начинают задумываться о своем здоровье. И вы не забывайте о том, что я вам уже об этом говорила. Как бы кто во что ни верил, там сейчас все люди вокруг, кто чем занимается, таким не совсем земным, все пророчат то, что 2026 год – это год перемен, и что нужно обязательно кому-то, каждому человеку нужно измениться, в лучшую сторону. Если вы это делать не будете, то ну, вас просто сами изменят, только, ну, поверьте, не в самую лучшую сторону. Вот. И эти прогнозы уже сбываются, поэтому вот если кто-то хочет перейти на мед, это, я так думаю, что это тот год, который это сделать можно. И еще хочу сказать про кожу. Как вообще мед влияет на кожу? То, что он внутрь принимаем, и кожа у вас будет там лучше, это даже не обсуждается, это однозначно так. Но я еще вам скажу, хочу такую вещь, что мед, если вы знаете, используется в банях, да, то есть его вот наносят на кожу, она, то есть кожа становится более эластичной, она становится более упругой, вот, она действительно омолаживается, это очень хорошие свойства меда. И еще вот хочу вам такой лайфхак свой сказать, ну, особенно это зимой, вот когда сохнут губы, я не пользуюсь никакими химическими вот этими всякими помадами, бальзамами, кремами и так далее. Вот, и если у меня сохнет, например, лицо, я, кстати, кремами для лица вообще уже не пользуюсь, тоже лет 15, вот, потому что лицо само стало вырабатывать влагу, но это при правильном питании, при легком питании. Если вы едите тяжелую пищу, то, к сожалению, этот лайфхак не для вас. Но, тем не менее, мед, он имеет такие свойства размягчения кожи. То есть, если у меня, например, там высохли губы, да, или там, например, руки там подмерзли зимой, ребята, это мед, просто берите мед и намазывайте. То есть, мед, он же жирность не имеет, то есть, он имеет те свойства, которые жирность вашей кожи регулирует, поэтому это вот сам, то есть, когда, например, еще если герпес, вот если у людей герпес, но это тоже, это внутренний выброс, не нужно его там химией замазывать, используйте для этого мед. Вот эти все трещины на губах, сухие губы, герпес, это все легко убирается медом, вот, поэтому если у вас чистый организм вообще, то вы можете есть больше меда, чем рекомендуется в интернете, потому что очень странные такие рекомендации. Ешьте меда 1-2 ложки в день и не больше. Ребят, я его очень много ем, и у меня от него только улучшение. Поэтому чем чище у вас организм, тем меньше стоит этого пугаться. Вот, поэтому вот. И обязательно расскажу про аллергии в следующий выход, потому что, говорю, очень многие боятся. Да, хотя, собственно, я сейчас скажу. Смотрите, аллергия, как я уже говорила, это неправильно рабочая поджелудочной железы и печени. Да, то есть, если вы очистите поджелудочную железу и печень, вы можете есть мед. У нас была девушка, забыл, как ее зовут, из Белгорода, я помню, у нее был отек венки прямо от минимального количества меда, то есть она сдыхалась и вызывали скорую несколько раз. Когда она прошла очищение печени и поджелудочной, у нее аллергия на мед перестала, но она с тоннами мед заказывала, она очень много заказывала мед, я

Сейчас, к сожалению, я не занимаюсь поставками в другие города. Раньше я это делала. Сейчас он начал биться, и я это остановилась. Поэтому, если что, могу кому-то привезти. Анна Донро, я во всех соцсетях. Заказывайте. И так же, как и я поднимаю настроение своими полезными вещами, точно так же я и ставлю вам музыку, которую хочу, чтобы вам поднимала настроение, независимо от той информации, которую я вам выдаю. Итак, композиция. Хорошо, что у нас радио мультимедийное. Что хочу, то и ставлю. Вот, поэтому, ну, такая Bad Dreams, Teddy Swims. Не переключайтесь, я еще с вами до 17.00. Дарю вам полезности и хорошее настроение. С вами я, Анна Донрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И снова я, с вами Анна Данрой, продолжаю программу свою авторскую «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня мы из полезности рассказываю я вам про мед в преддверии 14 августа, в преддверии медового спаса. Так, и мы с вами закончили на том, что вообще хотел интересные факты вам про мед рассказать. И как проверить мед, это тоже очень важно. Например, вот интересные факты, о которых я не знала сама, да, что рабочие пчелы летом живут в среднем 30 суток, а зимой, ну, до полугода, от полугода до 8 месяцев. А трутни живут в течение 22-23 дней. То есть, знаете, кто меньше вот работает, тот меньше живет. Подумайте об этом. Вот. И небольшой процент доживает до 40 дней. Матка долгожитель, кстати, их жизнь составляет 4-6 лет. Вот. Потом матка перерождается. У меня подруга, кстати, занялась пасекой. Ну, себе завела там несколько уликов. Очень интересные вещи мне рассказывает. Вот. И вот это одни из вот этой информации. Пчела, кстати, летает на расстоянии от ули не более 7 километров. Я, кстати, это где-то давно уже услышала. И, честно говоря, чем ближе медоносы, тем ближе они будут летать. То есть здесь самое главное поставить пасеку в тех местах, где меньше дорог, потому что, например, вот на которой я пасеку езжу, говорю, там 1.5 километра только от дороги, то есть и вокруг одни цветы, то есть пчеле нет смысла летать дальше цветоносов, медоносов, да, цветов, потому что она вокруг собирает. И, кстати, знаете, вот это говорят, там липовый мед, такой, там сякой, вот, здесь тоже будьте аккуратнее, почему? Потому что очень много обмана при продаже, и пока вы сами не увидите, что, например, липовый мед, например, у меня здесь есть знакомый дядечка, который продает липовый мед, но у него пасека стоит прямо в липах, то есть у него вокруг липы, пчелам нет смысла даже вообще на разнотравье летать, то есть им не надо на поля летать. Вот если вы знаете эту пасеку, например, да, вот такие пасеки, то вот, пожалуйста, это липовый мед, а все остальное, если там три липы рядом, а они везде летают, это просто с добавлением липовой пыльцы. Кстати, я вот сейчас как-то на радио работал, мне позвонил парень и говорит, не позвонил, он писал вам, говорит, мед мне нужен. Вот. Я сейчас с ним познакомился, я сейчас хочу сделать поставку меда для себя. Лично там 7 банок всего получается. На лаванду вывозят мед. Говорят, вообще, ну, бесподобный. Вот. Но я с ним пообщался, как бы я ему поверила, будем смотреть, потому что это, ну, высокогорный мед, вот, и туда его вывозят. Поэтому вы здесь смотрите. То есть и гречишный мед, он действительно, его на гречку. Вот. Я даже знаю, что, например, берут обычный мед, подкрашивают его там чем-то коричневым и выдают за гречишный мед. Ну, в общем, моя рекомендация, прежде чем покупать мед, например, на рынке вообще никому верить нельзя, это я вам абсолютно точно говорю, потому что, например, даже на рынке, вот многие не знают, как-то пошла там с приятельницей на рынок, на какой-то обычный продуктовый рынок, она говорит, ой, смотри, там я там мед нашла, пойдем, я тебе покажу. Там столько его разнообразного, ребят, февраль месяц, а он там весь такой жиденький, красивенький, в баночках, в коробочках, и весь там переливается. Есть такие порошки в Китае сейчас делают, чтобы вы знали, вот это я вам прям сразу говорю, китайский, во-первых, ну, в это время уже мед практически весь кристаллизуется.

получается. Вот. А он весь такой, весь прозрачный, весь такой хороший. То есть кристаллизация меда – это нормальные процессы. То есть мед не кристаллизуется, там, ну, есть отдельные сорта, и то это зависит от сбора меда. Он может не кристаллизоваться, но в редких случаях. Если он стоит в темноте и в теплом месте, тогда он, ну, меньше вероятность, что он закристаллизуется. Но кристаллизация меда – это нормальные процессы, можете не переживать, потому что мед хранится, он бессрочный. Мед вообще бессрочного хранения, чтобы вы понимали, он не теряет своих свойств, если он не на морозе стоит и его не нагревают. То есть это тоже нужно понимать, потому что кто-то достает, например, банку, говорит, ой, его пора выкинуть, он там 3 года стоит, не нужно, не пора его выкинуть. Вы его, кстати, мед можете растопить. Кто любит теплый, это жидкий мед, знаете, как я делаю? Я беру 3-литровую банку, ну, у меня дегидратор есть вот для сушки овощей и фруктов. Я в дегидратор ее ставлю на 42 градуса, и через там часа 4 у меня банка жидкого меда. И я знаю, что он не нагревается. Вот, либо, ну, у кого счетчиков на воду нету, или просто в теплой воде, поставьте на ночь, и он будет у вас жидкий. То есть приучайте себя есть мед, ну, в разных его вариантах. Вот. Поэтому еще, кстати, такая интересная штука, вот тоже сейчас расскажу уже в следующем выходе, да, что вот, ну, вообще происхождение меда, мед это вообще натуральный продукт, создаваемый пчелами из нектара растений, то есть это они не мед приносят, они приносят нектар, запечатывают его, забрус это называется, это воск, которым они запечатывают соты, чтобы он там хранился, и своими ферментами, которые они добавляют в мед, он уже превращается в мед, вернее, в нектар, он уже превращается в мед. В общем, целый такой трудоемкий процесс, вот, который надо ценить и есть, вот, поэтому не переключайтесь, с вами я, Анна Донро, еще у меня будет 2 выхода, и интересные вещи вы узнаете. А сейчас Зиверт, Дельмар и еще пару танцевальных мелодий, которые, надеюсь, поднимут вам настроение от меня.

0: ко дну.
1: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: Полезный настрой с Анной Донрой. Я снова с вами, Анна Донрой. Мы продолжаем тему про мед. Про мед, про пчел, про интересные всякие штуки. Сначала я хотела вам, знаете, что рассказать по поводу процедур, связанных с пчелами, да? Меня очень интересует, например, апитерапия. Вы знаете, я пробовала пару раз, но толком так я в нее не погрузилась. И, честно сказать, очень хочется. Очень хочется посмотреть на изменения своего тела, потому что у меня сейчас достаточно чистое тело, да, после моих всех этих питаний, наполнение и так далее. Вот. Апитерапия, да, кто не знает, это лечение пчелами. То есть, когда вам сажают пчелу, она вас жалит, пчела жалит, кто не знает, один раз, да, то есть у нее жало остается внутри вас, и пчела, к сожалению, умирает. Но так как она живет 30 дней, ну, как-то, наверное, это можно переступить морально через себя, да. Вот, и если это приносит какую-то пользу. Я как-то попала на процедуру к апитерапевту, у нас в Чехове здесь был. То есть я пришла, это такой толстый-толстый дядька, вообще просто такой мега неухоженный, по виду очень больной, да, и такой говорит, сейчас, извините, я перекурю, и я приду. Ну, то есть человек занимается вот этими нетрадиционными, скажем так, нетрадиционной медициной. Я сейчас не рекламирую это, потому что, честно вам скажу, абсолютно честно, я, ну, лично я этот опыт не прошла, вот, апитерапию, да, но знаю очень много хороших результатов от других людей. Поэтому, ну, исключать это, скажем так, из исцеления себя нельзя. Но когда ты приходишь к человеку, и он, то есть, понимаешь, что он больной, да, то есть человек болеет, у него как минимум ожирение и плюс там иссякающий, да, и он еще там пошел перекурить, я встала, я говорю, вы меня, пожалуйста, извините, я не готова, то есть я просто оттуда ушла. Вот, и потом я нашла человека, который занимается именно пчелами, который занимается апитерапией, то есть он говорит, вы мне скажите, когда вы приедете, я за день до этого буду голодать, я в этот день буду голодать, я там как бы помолюсь, ну, в общем, вот это вот мне больше импонирует, то есть мне нравятся люди, которые очень ответственно относятся к тому, что они делают. Да, когда я прихожу, не пью, не курю, там, да, и на эти все запахи реагирую, а мне какой-то там дядька начинает ставить этих пчел. Ну, в общем, здесь, понимаете, здесь зависит все от вашей сознательности. Вы, когда что-то делаете, любое вообще действие, не нужно всем слепо доверять, да, то есть ни мне, ни кому-то другому. Вы должны все это испробовать на себе, но если вы видите, что человек совершенно неадекватный в этом направлении, ну, зачем под него ложиться, скажем так, да, с пчелами. Вот. И еще очень интересное, мы нашли, как она называется, сейчас скажу, это тоже терапия, называется пчел, сон на пчелах, аэротерапия. Вы знаете, очень интересная штука, это когда ты спишь на ульях. И мы поехали смотреть, мы нашли в интернете с подружкой, вот, и мы решили, там, на сутки снимаешь домик, и как бы на пчелах можно спать. Для меня это было интересно, как это все выглядит. Вот расскажу, буквально недавно об этом узнали. Значит, это домик построенный, да, и внутри ульи, то есть внутри стоят ульи, они прям сетками стоят, то есть они закрыты сетками, да, и сверху лежат матрасы, то есть вы спите, вы слышите, чувствуете их вибрации, вы слышите, как они жужжат, это потрясающе, но вылет у них, где они вылетают, не внутрь домика, а с внешней стороны, то есть у вас получается в стенках вот этого домика, да, вот там, где стоят ульи внутри, там есть вот эти вот выходы, где они вылетают, слушайте, логично, да, то есть как бы ты защищена от пчел, и они летают вот с внешней стороны. И там как бы кухонка, раздевалочка, там кроватки. И вот он говорит, вы можете на сутки снимать или там 2 часа поспать, например, на любое количество времени. Вот, нас это очень заинтересовало. Мы прочитали, там тоже какой-то такой успокаивающий эффект. Говорят, очень спится хорошо. Вот кто бессонницу хочет вылечить. Кстати, если хотите, вот чеховские, например, кто меня сейчас слушает, на Авито прям вот мужчина этот домик сдает. Но честно вам скажу, мы туда приехали, и как будто вот знаки пошли. Как-то не очень хорошо как-то встретили. Вышла девочка, которая не очень хорошо в этом понимала. Папа что-то там заболел. Она не смогла толком рассказать. В одном улье не было пчел. Ну, как-то, знаете, все так срослось, что, в общем-то, мы решили, что именно здесь мы этого делать не будем, но с девочкой, с которой мы приехали, с моей подружкой, она решила себе построить такой домик, потому что она держит ульи. Это, кстати, очень хорошая идея, я вас уверяю, если это хорошо раскрутить, и если это рабочий инструмент для успокоения людей и для принесения пользы, я думаю, что это будет очень хорошим бизнесом. Вот, поэтому подумайте об этом, вот, и можете на этом зарабатывать деньги, хочу вам сказать. А сейчас следующая песня «Не надо печалиться», группа «Блестящие» Дима Маликов. Просто ставлю ее лично я, лично для вас. «Не надо печалиться», друзья. Вся жизнь впереди. И у меня еще один выход. С вами Анна Данрой и передача «Полезный настрой» с Анной Данрой. Не переключайтесь, я скоро к вам вернусь после музыкальной паузы. Ой, музыкальной.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
4: И в завершении программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. Тема у нас сегодняшняя была «Мед». И очень как бы хочется донести до вас те вещи, которые я сама на этом меде прошла сама. Вернее, все, уже заговариваюсь, ребят, все, конец четвертого часа эфира. Вот, значит, хочу рассказать про пчелиный продукт и очень быстро, потому что очень многие живут в неведении. Например, не все знают, что такое прополис, перга или пыльца. Ну, я подробно рассказывать не буду, что как это все собирается и полезные свойства. Полезные свойства вы можете все в интернете прочитать. Но вот, например, его использование многие не знают. К примеру, вот перга, да, это его еще называют пчелиный хлеб. Это такой продукт пчеловодства, который, ну, пчелы создают из цветочной пыльцы. Они ее собирают, как бы, с цветов, утрамбовывают в соты, добавляют немного нектара и свои ферменты. И сверху заливают медом и запечатывают воском. И он как бы ферментируется. Даже пергу потом, когда достают из сот, это такие отдельные куски вот в ячейках, в рамках, да, что потом его как бы вытаскивают, и он еще доходит. То есть они его просто рамки ставят в определенное место, и он как бы там по такой процесс брожения происходит. Интересный вкус, и вот как его есть, кстати, ну, в основном, я сейчас тоже говорю, полезные свойства не буду, но это вот для поднятия иммунитета. То есть я раньше прям пропивала. Это после операции очень хорошо.

0: когда вот наркоза, например, много, да, то есть это хорошо выводит. И, кстати, то же самое с, как его, с пыльцой. Вот. Послеоперационные вещи, они очень вот классно это убирают. Поэтому состояние иммунитета усиливается. Это все под язык, натощак. Обязательно, чтобы вы понимали, и пергу, и пыльцу натощак под язык. И она как бы ее рассасывать. Я пергу, я настолько ее прям любил все время. Я ее прям разжевывала, жевала постоянно в течение. Она такая кисленькая, очень вкусная. Вот, поэтому пользуйтесь. Еще очень много мифов про маточное молочко. Сейчас, кстати, еще модно стало трутневое молочко добывать. Вот меня подруга зовет, говорит, приезжай попробуем. Я никогда не пробовала, просто хочу даже попробовать. Имейте в виду, если вам там размешивают в мед, там туда-сюда. Ну, в общем, все это не хранится очень долго. То есть, говорят, замораживать можно. Но в целом, поверьте, еще такой, ну, как бы вот просто мне поверьте. Если вы хотите исцелиться с помощью маточного молочка, а сами продолжаете аморальный, я бы так сказала, образ жизни в плане питания, давайте так, акцент сделаем на питании, вот, и будете пить маточное молочко, не тратьте деньги. То есть, здесь все в комплексе нужно. То есть, маточное молочко, оно не настолько велико и может быть полезно, если вы там едите, что попало, пьете, что попало, вы едите там фастфуд, газировку и пьете алкоголь, и курите. Ребят, не тратьте на молочко деньги. Вот. И трутневое молочко, как говорят, что оно более полезно, но я сомневаюсь, честно говоря. Матка и трутень, все-таки они энергетически разные направления дают. Вот. Ну, поэтому вот пользуйтесь. А, еще есть вот прополис. Прополис, кстати, тоже не буду про полезные свойства. Там очень много настоек с прополиса делать. А мне всегда жалко на алкоголе настаивать такие вещи. И, например, у меня прополис все время хранился, когда у меня болело сильно горло. А вот для вас тоже в морозилке его хранить надо. И кусочек просто берешь, когда начинает болеть горло, его просто рассасываешь, чуть-чуть там поджевываешь, ну, его сложно. Это клей, которым они склеивают соты, и вот его собирают. И, вы знаете, очень хорошо влияет на, вот, на горло. Лично я вот таким образом спасалась. А настойки, я считаю, что это вот, ну, кощунство. Из таких продуктов заливать это все алкоголем. Говорят, вытяжка лучше, но я против. Вот. И рецепты из меда в двух словах. Когда вы делаете какую-то салатное, кстати, вот обратите внимание, любой салат, абсолютно любой, начиная там от огурцов с помидорами, заканчивая там капустными, морковными салатами, вот вы добавляете иногда там сахар, да, кисло-сладкую. Не добавляйте сахар, добавьте мед. Вот, например, сделайте там масло, лимонный сок и чуть-чуть меда добавьте. В любой салат, абсолютно любой салат, если сюда грецкого орешка еще там порежете или какой-нибудь там урбеч ложечку положите, это будет очень вкусно. Просто вот даже попробуйте. С большим количеством зелени это очень вкусно. Если вы заказываете роллы рыбные, едите, да, попробуйте в соевый соус чуть-чуть добавить мед. Ребят, это будет невероятно вкусно. Вот чуть-чуть такой кисло-сладкий эффект для китайских блюд тоже будет вкусно. Крем из кешью с медом. Вы можете сделать кешью, размочить и добавить туда мед и лимонный сок. У вас будет такой, как такой крем, крем для торта, скажем так. Вот это с кешью очень вкусно. Фруктовый салат добавляйте. Мед, вот. И очень вкусно, еще один лайфхак вам скажу. Сыр, если вы кушаете, возьмите тоненький кусочек сыра, сверху отрежьте маленький кусочек лимона, а сверху положите ложечку меда. Запомните, сыр, лимон и мед. Это потрясающая закуска, как аперитивная такая, перед обедом. Я всех благодарю, кто был сегодня со мной и в рабочем полдне, и тех, кто был сегодня в моей передаче «Полезно настроен Данрой». Я очень надеюсь, что какие-то полезные вещи вы для себя все-таки взяли. И пользуясь случаем, что я сегодня не только ведущая диджей, я ставлю для вас позитивную музыку. И дрифтом мы заканчиваем. Дженни, Тер Амор, Тур Амор. Спасибо всем, кто был со мной. С вами была Анна Данрой. Скоро услышимся.
1: Это радио Комета.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения,

0: планируют запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди и 18-20 тепла. Ветер северный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 960.

0: 8-909-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в первую очередь этой услугой могут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат. По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс, поможет удержать молодежь и специалистов.

0: в регионах, а также уменьшит очереди на жилье. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям математика и компьютерные науки и бизнес-информатика, сообщили в ВУЗе. По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров университета составляет 315 тысяч рублей. За время обучения доход студентов в среднем увеличился почти в 2,5 раза, при этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост зарплаты в 6,3 раза. Свыше 87% выпускников первого потока магистратуры завершили обучение трудоустроенными, остальные находятся на разных этапах выбора дальнейшего карьерного пути. И в завершении выпуска: скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену – 50 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Продажа побила рекорд 2024-го, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за 44,5 миллиона. Торги завершились накануне, победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 21-23 годах, а прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем добрый вечер, кто к нам только что присоединился, и добрый вечер тем, кто нас слушает уже совсем давно. В общем-то, начинаем мы движение по радиоволнам радиостанции Комета 92.6 FM. Вечерний Чехов торжественно открыл свои двери. Меня зовут Ольга Ольхова. 2 часа проведем с вами вместе под ваши музыкальные заявки, вашу любимую музыку жду. В общем-то, мессенджер Макс у меня уже открыт, поэтому напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Ну и также можете писать смс-сообщение на этот номер, поэтому жду. Итак, теперь надо объявить, как говорится, традиционное объявление. Рубрика по традиции. Итак, напоминаю, что у нас сейчас уже появилась тема дня сегодняшнего в нашей группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, поэтому можете заходить, подписываться и уже смотреть, что мы там сегодня будем в ближайшие 2 часа обсуждать. Там же у нас уже есть начало для игры «Неожиданный конец», там уже фраза есть, поэтому заходите и не теряйте времени, будьте в курсе. Ну и также хочется сказать, что подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasnia.ru и равно как и ВКонтакте находите нас lopasnia.ru и будьте в курсе событий в городе. Самая актуальная информация и самая честная собрана у нас. И давайте уже двигаться потихонечку к теме дня сегодняшнего, но двигаться будем, как всегда, через погоду по традиции. Итак, за окном у нас плюс 18, ясно, осадков нам сегодня не обещают. Правда, действует предупреждение гидрометцентра до 9 часов вечера сегодняшнего дня. Сильный ветер, поэтому будьте аккуратны, не ставьте машины под деревьями. И все-таки смотрите внимательно, когда проходите мимо домов. Мало ли там, что может ветром сорвать с крыши. Ну и, в общем-то, далее по дню сегодняшнему. Пыльца у нас лютует достаточно хорошо сегодня, поэтому аллергики держитесь. Береза там продолжает цвести, злаки, липа, сорняки и полынь. В общем-то, вот такой набор у нас пыльцы, которая в воздухе летает. Магнитное поле спокойное, но давление атмосферное в норме. Я считаю, что это неплохо для 16 июля, для вечера четверга, учитывая, что сегодня такая подготовительная часть к выходным грядущим. Завтра пятница, будем отдыхать. И, в общем-то, давайте сегодня обсудим тему, которая родилась у меня из повода информационного. В общем-то, хочется его сейчас мне озвучить. И вот в ближайшие, наверное, моменты я вам его расскажу. В общем-то, в соцсетях обсуждают, как люди справляются с отсутствием работы и в том числе с выгоранием эмоциональным, которое двигает людей на то, чтобы работу свою поменять или сменить профессию. Истории там жизненные все, в общем, и 4 года фриланса, пишет одна девушка, вышла в пятерочку после этого. И раньше была бренд-дизайнером, 8 лет опыта, сотни

0: кейсов, но реалии таковы, что вышла на подработку в Пятерочку. Другой мужчина пишет, что проработал в маркетинге от брендинга до стратегии и продукта. Ну, покинул страну, закончил по профилю магистратуру, куча кейсов, выгорел на удаленке, искал работу, влюбился в тесто и стал пекарем-кондитером. Вот так вот смена работы произошла. И девушка пишет еще одна. 10 лет фриланса, копирайтер блогеров-миллионников, статьи в журналах, тексты для рекламы на ТВ. А теперь здравствуйте, наша карта есть, пакет нужен, работает в популярной сети аптек. И тем дня сегодняшнего. Если бы у вас была возможность сменить профессию или сферу работы, то что бы это было? Делитесь своими историями. Возможно, у кого-то уже такое было. Возможно, кто-то об этом только задумывается. И заканчиваем мы сегодня фразу «Не профессия выбирает человека, а что же выбирает?» И сразу вам скажу, есть у меня там парочка уже смешных. Не профессия выбирает человека, а человек выбирает ее в состоянии острого психологического выгорания. Ну и чтобы этого не было, давайте слушать вашу любимую музыку. Напоминаю, номер для заявок 8-916-244-00-44. И у нас первая по курсу Lady Gaga, Abracadabra. И потом Алиса от трассы Е95. Слушаем прямо сейчас на радиостанции Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-84.

0: 46 84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

вами полтора часа практически вместе. И что ж, принимаю ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания, поздравления на номер мессенджера Макс 8-916-244-00-44. Также можете писать смс-сообщение и заодно можете присоединяться к обсуждению темы дня сегодняшнего в нашей группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Находите нас и заодно подписывайтесь. И тем дня сегодняшнего, если бы у вас была возможность сменить профессию или сферу работы, то что бы это было? И продолжаю, натолкнула меня на это, собственно говоря, сегодняшняя публикация ВКонтакте, где люди делятся, как они уходят из каких-то больших корпораций и просто меняют с ног на голову свою сферу деятельности. Девушка делится фотографией, довольная, радостная, говорит: а теперь я продавец в сельском магазинчике с мая. Вот так вот бывает. И девушка другая пишет: а я 8 лет фотограф, чтобы закрыть свои базовые потребности, пошла зимой в курьеры Яндекса. Уважаю людей, которые не сдаются и делают что-то. Дорогие мои, если мы уже смогли быть на вершине своей карьеры один раз, значит, будем и еще раз там. Сейчас везде кризис, пишет она, мы все тут молодцы, талантливые, сильные люди, но главное не отчаиваться. И, в общем-то, хочется посмотреть, почему люди меняют вот так вот с больших каких-то корпораций, с хороших должностей, почему происходит так, что люди просто берут и переходят на другую работу, меняют сферу, меняют специфику, меняют, в принципе, профессию. И как раз один из ответов нашла я в этом посте как раз в группе радиостанции, ой, в группе... Значит, ВКонтакте. И девушка пишет: 13 лет была декоратором торгового помещения, корпоративы, праздники, дни рождения, в общем-то, свадьбы, корпоративы на свете. Мастер-классы проводила по флористике. А потом случилось выгорание, 2 года больниц, и с этой весны работает администратором в ветеринарной клинике. Вот так вот мило и по-доброму. И давайте уже разбираться, что ж такое случается с людьми, почему приходится или люди просто берут и одним днем меняют все в своей жизни. Как известно, чаще всего это бывают внешние обстоятельства, и когда решение, в общем-то, не зависит от человека. Это чаще всего бывает сокращение или закрытие компании. Самый внезапный триггер: человек приходит на работу, а ему говорят, что отделов больше не существует. И после этого часто приходится выбирать, не чем хочется заниматься, а на что смогу быстро выучиться и где возьмут. На самом деле ситуация грустная, печальная, и от этого никто не застрахован. Вторая причина, по которой приходится извне принимать это решение, это автоматизация и исчезновение профессии. Технологии убирают целые ниши. Кассиров заменяют на кассы самообслуживания, рутинные бухгалтерские и юридические задачи берут на себя алгоритмы, и приходится либо углубляться в узкую специализацию, либо уходить туда, где пока еще нужен живой человек. Также экономические кризисы влияют на смену работы, резкие изменения рынка, например, крупные события. После крупных событий отрасли схлопываются, перестраиваются. Прежняя профессия перестает быть востребованной или сильно теряет в деньгах. Ну и как самый, скажем так, постоянная внешняя причина – это вынужденный переезд. Смена города часто означает, что твой опыт и лицензия там не работают. Ну а если вдруг и люди переезжают в другую страну, то еще и язык не позволяет сразу занять прежние позиции. В итоге приходится начинать с нуля, в смежной или совсем в другой сфере. Ну и, в общем-то, в следующем блоке обсудим уже причины внутренние, что же происходит с людьми, когда, в общем-то, внешние причины не дают повода менять профессию или свою сферу.

0: деятельности. Ну а пока что окунемся немножечко в ностальгию, потому что у нас на очереди прекрасные исполнители, на мой взгляд. Ну и, разумеется, жду ваши музыкальные заявки. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. У вас есть еще практически час 40, чтобы услышать свою любимую композицию в эфире радиостанции Комет 92.6 FM и кому-нибудь отправить музыкальный привет. Ну а у нас на очереди Юрий Шатунов с композицией «Белые розы» и Ирина Аллегрова, младший лейтенант. Давайте поностальгируем чуть-чуть.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин –

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Продолжаем «Вечерний Чехов». Вот так у нас прозвучала сейчас композиция «Кобра Стайл» от «Teddy Bears» и «Мэтт Кобра». И давайте продолжать с вами дальше общаться по поводу темы дня сегодняшнего. Если бы у вас была возможность сменить профессию или сферу работы, то что бы это было? Ну, а меня зовут Ольга Ольхова. Принимаю ваши ответы и сообщения на номер в мессенджере Макс 8-916-244-2044. Также можете писать смс-сообщение и участвовать в обсуждении нашей группы радиостанции «Комета» 92.6 FM ВКонтакте. Присоединяйтесь. И там же мы играем в игру «Неожиданный конец». Продолжаем фразу «Не профессия выбирает человека». И вот не профессия выбирает человека, а человек ее берет, потому что на старую уже сил нет, пишите вы мне. В общем-то, есть еще продолжение. А человек примеряет ее, как чужую куртку в примерочной. Вроде бы сидит, но что-то не то. Прям в ключе сегодняшней темы дня. И продолжаем мы, в общем-то, разбирать причины, по которым так случается, что у человека возникает желание поменять работу или сферу деятельности на диаметрально противоположную. И вот они, внутренние причины, будем сейчас с ними разбираться. Чаще всего все сводится к принципу «больше не могу» на старом месте. И в ключе этого, корни этого лежит выгорание и хроническая усталость. Это как раз не про лень, а про истощение. Мозг уже больше не тянет ни прежний темп, ни прежнюю нагрузку. И даже когда хорошая зарплата, это не может удержать вас от того, что вы чувствуете себя батарейкой на нуле. Чаще всего еще подкрадывается к нам кризис смысла. Человек понимает, что его работа никому не нужна или даже вредна. Либо не совпадает с ценностями, которые человек себе представлял. Например, маркетолог годами продвигал сомнительные продукты и решает уйти в образование.

0: образовательную сферу или, допустим, некоммерческую организацию какую-нибудь. Также на страже желания сменить все, возрастные переосмысления. На рубеже 30-40 лет часто подводим промежуточные итоги и спрашиваем себя, и это все, чего я хотел. И иногда ответ «нет» приводит к резкому развороту. В общем-то, на 180 градусов и движение абсолютно новые для себя сферы. Ну или бывает так, что хобби становится главным. И увлечение, которое раньше было всего лишь навсего для души, начинает приносить доход или просто сильнее мотивирует. И тогда человек просто решает, хватит делить жизнь на работу и жизнь. Надо просто жить и наслаждаться. Также разберем с вами жизненные обстоятельства, которые, разумеется, преследуют нас неотъемлемо, потому что всем живем в социуме, это бывает и семья, и здоровье, и обстоятельства какие-то внешние. И одна из причин – это появление детей или необходимость ухаживать за близкими. Часто это меняет наши приоритеты, и важнее становится график, близость к дому, возможность брать больничные, а не карьерный рост, к сожалению. Проблемы со здоровьем, в общем-то, тоже одна из причин смены сфер деятельности. Это физические ограничения могут сделать прежнюю работу невозможной, но тяжелый физический труд, ночные смены, постоянные командировки добавляют сюда масло в огонь. И приходится искать то, что совместимо со своим состоянием. Ну и чаще всего причина, по которой мы меняем сферу деятельности, это, разумеется, изменение финансового положения. Иногда нужно срочно больше денег. Сгорел холодильник, потекла стиральная машинка, срочно требуется ремонт. И человек идет туда, где платит прямо здесь и сейчас, и желательно побольше, даже если это, в общем-то, не его сфера. Бывает наоборот. Имеющаяся подушка безопасности позволяет рискнуть и попробовать что-то кардинально новое, не зацикливаясь на том, что уже имеете. Присылайте ваше мнение и ваши истории. Жду на 8-916-244-00-44. Но у нас пока далее по курсу London Beat с композицией Where Are You и Secret Service, в общем-то, с композицией The Way You Are. И будем дальше двигаться уже по радиоволнам.
1: Вечерний Техас на радио Комета 92.6 FM.

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Ну что ж, подошел к концу первый час вечернего Чехова, но это не страшно, у нас есть впереди еще.

Также можно писать в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте прямо в комментариях под сегодняшним анонсом «Вечернего Чехова». И тем дня сегодняшнего у нас, если бы у вас была возможность сменить профессию или сферу работы, то что бы это было? И так часто бывает, что помимо мотивов, которые нас толкают извне и внутри, и жизненные обстоятельства, существуют еще и социально-психологические, так называемые бытовые мотивы. И вот они, топ-4 их вот этих мотивов, которые толкают нас на смену работы и сферы деятельности. Чаще всего это токсичная атмосфера и конфликты на рабочем месте. Люди уходят не от профессии, а от начальника, самодура, коллег или культуры компании. И каждый день как поход к стоматологу, в общем-то, и рано или поздно сбежишь куда угодно, лишь бы только подальше. Ни в коем случае сейчас не принижаю профессию стоматологов, но, как известно, практически большая часть людей, к сожалению, почему-то боится. Ну, видимо, потому что как-то это у нас заложено исторически. Но, кстати говоря, сейчас очень радует, что появляется очень много врачей, специалистов, которые очень классные, и ходить к ним сплошное удовольствие. И, в общем-то, при всем при этом не болейте, это самое главное. Возвращаясь к нашей теме дня сегодняшнего, скука и отсутствие роста. Работа превращается в бесконечный повтор одних и тех же действий, как хомячок в колесе, да? Бегаешь, бегаешь, и толку никакого. Пропадает азарт, хочется новизны, даже если придется начать с более низкой позиции. Также бывает давление и разочарование в так называемом родительском выборе. Кто-то пошел учиться туда, куда хотели родители, а потом в какой-то момент понимает, что, в общем-то, это совсем не то, что хотелось, и не так оно вообще все виделось. И теперь хочется выбрать что-то самостоятельное и все-таки что-то свое найти. И также срабатывает эффект. У других получается, а я что? Многочисленные истории успеха, которые мы видим в подкастах, в видео, либо в соцсетях, примеры друзей могут давать нам импульс, и все мы начинаем думать, а если он смог, то почему я не смогу? И, в общем-то, желается

0: есть такое желание что-то в своей жизни кардинально поменять и уйти из менеджеров компании, допустим, во флористы, проявить себя в творчестве, с другой стороны, да, и найти что-то новое. Ну, а про иронию и абсурдные поводы обсудим уже в следующем часе. В общем-то, там тоже есть над чем подзадуматься. И давайте уже потихонечку закрывать этот час. Закрывать мы его будем под композицию «Puddle of Mud», «She Hates Me». И в следующем часе вернусь к вам, надеюсь, что с вашими музыкальными заявками.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета».
1: На улицах нашего города 19 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом квартале.

0: кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей. Для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди и 18-20 тепла. Ветер северный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

заявкам, ваши музыкальные приветы, пожелания и поздравления. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс. Пишите «Жду» ваши музыкальные заявки. Давайте создавать вместе музыкальное настроение дня сегодняшнего. Сегодня у нас четверг, 16 июля. Завтра пятница, и скоро настанут выходные. И вот в свете этих приближающихся выходных, да и, в общем-то, лето сейчас, мало ли кому там хочется что-то нового или что-то в себе раскрыть. И обсуждаем мы сегодня с вами тему дня сегодняшнего. Если бы у вас была возможность сменить профессию или сферу работы, то что бы это было? Я обещала вам ироничные весьма поводы для смены работы, как это часто случается. Причины, конечно, звучат смешно, но в реальности они имеют под собой многочисленные истории жизни людей. И одна из таких причин, когда просто тебе надоедает объяснять вопрос, задают тебе, а чем ты на работе занимаешься? И вот ты начинаешь, пытаешься объяснить, и ты понимаешь, что это невозможно. Объяснить, и как бы в какой-то момент это накипает, и человек уходит в максимально понятную и видимую профессию. Пекарь, бариста, мастер по ремонту. Там, в общем-то, и результат налицо, и не надо про всякие KPI объяснять и разными словами выражаться, которые не всем понятны. Также бывает случайная вакансия в рекомендациях. Алгоритм что-нибудь нам подсунул, неожиданное, человек из любопытства кликнул, посмотрел, пришел из интереса на собеседование, внезапно прошел и оказался в новой для себя сфере. Абсолютно не планирую, в общем-то, поменять что-либо в своей жизни. Ну или бывает такое тоже часто, обычно под Новый год и в новогодние праздники. В этом году хочу быть кем-то другим. Практически как новогоднее обещание, только про профессию. Иногда срабатывает как способ встряхнуться и заново почувствовать вкус жизни. И, в общем-то, бывает еще такое, что спонтанно меняем работу из-за одной фразы. Например, начальник говорит, да ты в этом не разбираешься и вообще сиди молчи. И человек уходит, чтобы доказать кому-то, может быть, себе, что разбирается, только уже в другом месте и в другом деле, и, возможно, за другие деньги. Ну и, в общем-то, резкость решения, как известно, часто иллюзия. Человек обычно внутри месяцами или годами чувствует, что что-то не так, но откладывает

0: перемены из-за страха, обязательств, привычек. А потом в какой-то момент случается последняя капля. Это может быть конфликт, выгорание, переезд, сокращение. И решение принимается буквально за одну минуту. И давайте потом вернемся к историям из жизни, как люди меняли свою жизнь, из каких сфер какие уходили, зачитаю вам несколько. И заодно делитесь своими, бывало ли у вас такое в жизни, что резко одним днем меняли все вот так вот раз и изменили свои профессии, ушли в абсолютно другую сферу. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44 для ваших сообщений и заявок, привет, музыкальных поздравлений. Также можно писать в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, заодно подписывайтесь. Там у нас уже находится пост, уже час как, и, в общем-то, присоединяйтесь к обсуждению, жду. Ну, а пока у нас далее по курсу «Мюзик Адистрада», «Любовь и точка» и «Каунтин Кроус», «Эссенделли in Love». Слушаем прямо сейчас на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь студия я. Зовут меня Ольга Ольхова. У нас с вами еще чуть более 40 минут вместе. Ожидаю ваш музыкальный привет, заявки, пожелания и поздравления на мессенджер Макс 8-916-244-00-44. Пишите. Заодно можете писать мне в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там есть анонс сегодняшнего «Вечернего Чехова». И там мы обсуждаем тему дня сегодняшнего. Если бы у вас была возможность сменить профессию или сферу работы, то что бы это было? И истории из жизни, как и обещала, в общем-то, истории из жизни, они такие, они близкие нам и чаще всего показывают, как люди что-то достичь, добиться, а потом одним днем просто берут и меняют. И вот одна из таких историй, это история юриста, который ушел в модельный бизнес и вообще в моду. В общем-то, пишет нам мужчина, который пишет, закончил юридический факультет, получил степень, в общем-то, до 30 лет строил карьеру в финансах, в огромной корпорации, а потом, в общем-то, банковская сфера стала казаться унылой. В какой-то момент поймал себя на том, что вместо отчетов листает женские журналы с модой. И сначала это было хобби, продал несколько пляжных комплектов в магазине подруги, а потом понял, что хочет заниматься этим всерьез. Ушел из банка и запустил линию женской одежды. Начал строить собственный бренд. Самое смешное, что в первое время чувствовал себя как свинья в апельсинах. Не знал базовых терминов про ткани и швы. Стеснялся заходить в дорогие универмаги и выбирать там ткани. Но, в общем-то, помог прошлый опыт, сопровождался с контрактами, торговыми марками и финансированием, и сейчас вот успешно со своей линией одежды. Также, в общем-то говоря, есть еще одна история, когда маркетолог уходит в никуда и не жалеет. Выгорела к Новому году после работы в сфере пиара. Решила не искать что-то похожее, а уйти в смежную, но все же в другую область маркетинг. Проблема была в том, что работодатели хотели ее именно, в общем-то, с маркетологическим портфолио, а не пиар-специалистами. И была готова пойти на более низкую позицию, меньше зарплаты, лишь бы ее не давило. В марте нашла место, а через 3 дня, собственно говоря, была объявлена самоизоляция и всех перевели на самоудаленку. И вот так вот, в общем-то, из никуда сложилось какое-то будущее. Человек сменил сферу деятельности, на удаленке начал работать в другой сфере. Такое тоже случается. Например, вот водитель БелАЗа пишет, который стал продавать элитную недвижимость, работал водителем БелАЗа, и, в общем-то, не офисная история, а потом переехал в Сочи и начал продавать там недвижимость. Такое тоже случается. Пишите свои истории. Бывает ли у вас такое, что хочется резко взять и поменять все на свете, в частности, свою работу, специальность, профессию и вообще жизнь? И пишите, почему так случается. Очень интересно ваши истории послушать, и в том числе ваши музыкальные заявки очень сильно жду. Но напоминаю, что мы играем еще в интерактивную игру «Неожиданный конец», и продолжаем мы сегодня фразу «Не профессия выбирает человека, а...» И у меня есть несколько продолжений, которые вы мне присылаете. «Не профессия выбирает человека».

0: себя в 3 часа ночи, когда гуглит, куда податься после выгорания. На самом деле, в общем-то, жизненно продолжение, да, я согласна с вами, но чаще всего хочется все-таки не от выгорания искать новую профессию, а для того, чтобы расширять свой кругозор. И, в общем-то, всем этого и желаю. Прямо сейчас по курсу у нас будет Royal Republic, Fireman and Dancer, а потом Peter Gabriel, Sledgehammer. И давайте уже свои музыкальные заявки жду очень сильно. Давайте вместе создавать настроение вечера на радиостанции Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы обсуждать смену профессии или сферу работы. И тема дня сегодняшнего у нас: если бы у вас была возможность сменить их, то что бы это было? Но меня зовут Ольга Ольхова, я жду вашей истории жизни и, в общем-то, ваше мнение по этому поводу. Вообще, стоит ли менять свою

0: организации мероприятий. Люди теряли работу из-за того, что эти организации просто не работали на период самоизоляции во время пандемии. И люди были вынуждены искать что-то другое, иногда совершенно другой отрасли, при этом проработав в этих сферах достаточно длительное количество времени. Также на самоизоляции всех нас постигло выгорание и переоценка. Изоляция, постоянный стресс, страх за здоровье близких, резкий переход на удаленку, размытие границ между работой и личной жизнью привели к сильному эмоциональному истощению. И тут нужно заметить, что исследования показали, что около половины работающих россиян столкнулись с выгоранием после 2020 года. Для части людей это стало триггером, они решили, что больше не могут продолжать в том же духе и начали искать занятия, которое приносило бы им больше удовлетворения. Также, к одной из причин к резкой смене работы нас постигла резкая цифровизация и новые возможности. Массовый переход бизнеса в онлайн открыл спрос на совсем другие компетенции. Появились острые потребности в специалистах именно по удаленной работе. Те, кто настраивает инструменты для дистанционной коммуникации, обеспечивает кибербезопасность, помогает компаниям автоматизировать процессы. Ну и кто-то из офисных сотрудников очень быстро освоили цифровые навыки и переквалифицировались в диджитал-специалистов. Чаще всего это были маркетологи, специалисты HR-отделов и аналитики. Одновременно росли сервисы доставки, логистики, онлайн-образование. И туда тоже шли люди из смежных или даже очень далеких сфер. Появилось, в общем-то, очень много удаленных услуг, я подсказала. Смена формата также внесла в свои коррективы. И для многих сам опыт удаленной работы стал настоящим откровением. Кто-то понял, что ему комфортнее работать из дома и начал искать вакансии именно с таким форматом. Иногда в другой компании или даже в других профессиях. Другие, наоборот, осознали, что им критически важно живое общение и атмосфера офиса, и стали целенаправленно искать именно такие места. И, в общем-то, это тоже толкало людей к смене работы, не только в профессии, но по части условий труда. Также пандемия нам принесла гибкие формы занятости. Например, самозанятость, проектная работа, временные контракты. И для многих это стало шансом попробовать себя в новой роли без полной привязки к одному работодателю. Такая работа, в основном, мягко говоря, такая проба перед полноценной сменной профессией. Такой, скажем так, это когда тестовый период. В общем, интересно все у нас сложилось после пандемии и самоизоляции. И было много движений и таких перетеканий между отраслями в смежные навыки. И, например, работники производства уходили в строительство или транспорт, специалисты из банковской сферы в IT или маркетинг. Ну и меняется динамика, разумеется. В начале пандемии было много нужных переходов из-за сокращений, но позже на первый план вышли уже осознанные решения. Люди стали активнее искать себя, пробовать новое, опираясь на появившиеся цифровые возможности. В общем, вот такая картина у нас достаточно, не знаю, достаточно позитивная, на мой взгляд. Ну, а мы пока что в музыку отправляемся. У нас Сибул с композицией Higher и Cher с композицией Believe. И вернусь уже к вам после музыки. Так, сейчас будет...
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ.

0: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Все хорошее когда-нибудь заканчивается, как и, в принципе, заканчивается и все плохое. И это не может не радовать, потому что плохое не должно быть бесконечным. Ну, а, к сожалению, вечерний Чехов потихонечку подходит к концу, и пришло время мне с вами подводить итог темы дня сегодняшнего. Говорили мы сегодня с вами о смене профессии, обсуждали с вами тему, если бы у вас была возможность сменить профессию или сферу работы, то что бы это было? И, в общем-то, пришли к достаточно интересным выводам, что... В общем-то, поменять работу можно в любом возрасте, независимо от того, насколько вы удовлетворены. Главное, чтобы было куда развиваться. Так бывает, что бывает тесно в выбранной профессии, либо хочется новизны, либо накладывают какие-то свои факторы. В общем-то, как это? Весна. Весна, то решение о смене профессии. Бывает, что надоело, бывает, что попадается какая-то интересная случайная вакансия или чей-то успех сподвигает на изменения в собственной жизни. Также бывает и разочарование, и, в общем-то, и скука, и отсутствие роста. В общем, причин, как видно, великая масса и множество. В частности, ну, самая главная причина, которая толкает всех нас на изменения сферы деятельности или рабочего места, разумеется, связана всегда с финансами. Хочется всегда больше, шире, круче и так далее и тому подобное. Но бывает такое, что и просто приходит какое-то переосмысление, что 30-40 лет своей жизни занимался вообще не тем и просто не на том месте. Выгорание, хроническая усталость как основа, которая двигает этот вопрос по смене работы и сферы деятельности. Ну а что хочется сказать? И, в общем-то, и самоизоляция нам принесла достаточно большие коррективы в выборе работы и сферы деятельности. Стали более востребованы удаленные специальности, которые не требуют постоянного присутствия в офисе, а кому-то, наоборот, важно, чтобы всегда находиться в рабочем коллективе. Тут уж выбирает каждый, кому что больше нравится. Но самое главное, что все мы научились быть гибкими, адаптироваться к новым, в общем-то, реалиям нашей жизни и находить для себя место по душе. А самое главное, что все истории, которые мы видим, чаще всего показывают, что человек способен поменять в своей жизни практически все. И, в общем-то, начинает чаще всего с работы. Я желаю всем все-таки найти свое место в жизни и на нем находиться, получать удовольствие. Потому что работа должна приносить и удовлетворение, и радость от того, что ваш труд вознаграждается в должном объеме и в должной мере. Ну, разумеется, желаю вам классных коллективов, замечательных коллег. И напоминаю, что у нас сегодня был четверг, 16 июля, который уже подходит к концу. Время уже почти 8, осталось 4 минутки. И завтра у нас самый радостный день в неделе, пятница, потому что впереди нас ждут 2 выходных. И все мы будем менять сферу деятельности, разумеется, с рабочей на нерабочую, на отдых. Ну и завтра будем обсуждать новую тему нашего дня. Обещаю принести вам что-нибудь интересное, как всегда. И поиграем мы в игру «Неожиданный конец», тоже по традиции. Ну и сегодня предлагаю все-таки найти победителя. И хочется мне отдать победу фразе, которую мне прислали. Не профессия выбирает человека, а человек ищет ее на хедхантере. Вот так вот. Легко, емко и жизненно. Иногда бывает так, что самые неожиданные решения приходят к нам в самые неожиданные моменты. Но самое классное решение – это заказывать свою любимую музыку на радиостанции «Комета» 92.6 FM в программе «Вечерний Чехов». И хочется завершить час наш под Техас Хиппи Коалишн «Tongue Like a Devil». И всем говорю до завтра. Пока-пока. Всем отличного вечера. С вами была Ольга Ольхова. И оставляю вас в музыке.
2: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Пасні 20.00.
1: Новості на радіо Канада.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей. Для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей.

0: рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди и 18-20 тепла. Ветер северный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».

0: Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 50-93.
1: Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Первые поселения на месте нынешнего Дербента появились примерно 5000 лет назад. Первое письменное упоминание о городе, сделанное древними греками, датируется 6 веком до нашей эры. Пути из Европы на восток, включая Великий Шелковый путь, проходили между крутыми склонами Кавказских гор и западным берегом Каспийского моря. На самой узкой части этого пути в 438 году и была основана персидская крепость Дербент. В 7 веке городом завладели арабы, в 11-м – турки. В 13 веке в город пришла татаро-монгольская орда. Во второй половине 17 века казак Стенька Разин в самом начале своего Волжско-Каспийского похода штурмовал Дербент и взял его. При Петре I город передали Ирану. И только в 1813 году Дербент окончательно вошел в состав России. Путеводитель. Город расположен на западном берегу Каспийского моря, в месте, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к воде. Дербент входит в состав Республики Дагестан и находится в 130 километрах от Махачкалы. Добраться можно из Каспийска или Махачкалы на поезде или автобусе. В Дербенте делает остановку поезд Москва-Баку.
1: Исторический телеграф. Дербент не только самый старый город России, но и самый южный.

0: Город расположен в небольшом проходе между предгорьями Кавказа и Каспийским морем. Именно из-за этого Дербент получил свое имя, которое в переводе означает «запертые ворота». Купцам приходилось платить пошлину за право проехать город транзитом. Старейшие религиозные строения России находятся в Дербенте. Самый древний албано-христианский храм был построен еще в IV веке. Ныне он находится под землей. Самая старая синагога была построена в 1614 году и, к сожалению, не сохранилась. И, конечно, в Дербенте находится самая старая мечеть России, построенная примерно в 733 году.
1: Как красиво! Дербентская стена считается единственным сооружением, выстроенным еще до персов, которое дошло до наших дней. Это двойная стена длиной более 3,5 километров, состоящая из параллельных южной и северной частей. Южная часть стены была сильно разрушена, но северная сохранилась. Она выложена из больших обтесанных каменных блоков. Высота ее более 10 метров, минимальная толщина 2 метра. На стене располагались башни. Изначально их было 73. Больше половины сохранились. Также сегодня можно увидеть 9 из 14 ворот стены. Попадая в город со стороны моря, через Каспийские ворота, словно оказываешься в прошлом. История города настолько богата, что буквально каждое строение в нем является достопримечательностью. Ну а далее мы нанесем визит в Калининград. Там, на неведомых дорожках. Радио Комета. 90.

0: На улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета».

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис расположен.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Акустическая рок-баллада «Энджи» группы «Роллинг Стоун» – яркая веха в творчестве легендарного британского коллектива. Вот уже почти 40 лет фанаты строят предположение, кто же эта самая «Энджи», которой посвящена песня. Меж тем, история композиции остается неясной, потому что свидетельства людей, имевших к ее записи прямое или косвенное отношение, очень сильно различаются. Начнем с того, что «Энджи» написали Мик Джаггер и Кит Ричардс в конце 72-го. Это лирическая песня о закончившейся любви. Известно, что название предложил Ричардс. Незадолго перед этим у него родилась дочь, которую назвали «Энджи». Конечно, было бы смешно думать, что Кит мог посвятить балладу на такую тему крошечной дочери. Но это имя тогда постоянно вертелось у старины Кит в голове, поэтому он вполне мог его использовать. С другой стороны, в английском сленге словом «Энджи» называют различные тяжелые наркотики. В своей автобиографии Кит написал, что он подразумевал именно прощение с героином. Якобы название песни он придумал в Швейцарии, где пытался избавиться от зависимости. Многие считают, что песня «Энджи» посвящена первой жене Дэвида Боуи, которую зовут Анжела. Она неоднократно рассказывала о том, как застала Мика Джаггера и своего мужа голыми в постели. Это дало основание сплетникам утверждать, что Мик посвятил ей песню, пытаясь задобрить и убедить не придавать огласке этот эпизод.

Скорее всего, реального прототипа у героини песни не существовало, или же это тайна, раскрывать которую авторы не собираются. Если внимательно слушать оригинальную запись композиции, то можно расслышать вполне различимые следы дорожки с вокалом, которая была сделана Джаггером, чтобы по ней ориентировались музыканты при записи инструментальных партий. Затем эта опорная дорожка была удалена, а поверх инструментов была записана качественная партия вокала. Однако, судя по всему, при записи одного из инструментов прежний вокал просочился в микрофоны и наиболее громко

0: Громкие крики Мика Джаггера уверенно пробиваются сквозь громкую настоящую запись. В 2005 году Христианский демократический союз Германии использовал песню во время избирательной кампании госпожи Ангелы Меркель, что интересно, без ведома роллингов. Представитель группы позже говорил, что они были удивлены этим фактом и подчеркнул, что разрешение на исполнение никогда бы они не дали.
1: Такая знакомая песня. Радио Комета 92.8.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета». 92,6

радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

В музыкальной индустрии метаморфозы случаются постоянно, и вот пример одной из таких. Песня «Оксюморон», так называли ее в хиппи-тусовке Америки 60-х. Это манифест от группы Buffalo Springfield «Through What Is Worth». Хотя название не звучит в словах композиции, всем она больше знакома своим игривым припевом. Надо сказать, что в 60-е годы минувшего века многие музыканты обращались к жанру песни протеста. Похаживали в эту сторону и Боб Дилан, и Джон Леннон, и вот канадские рокеры тоже решили отметиться. Гитарист Стивен Стилс задумывал антивоенную песню и уже был готов первый куплет о парнях на передовой в Юго-Восточной Азии, но произошли события, которые заставили изменить тему. А дело все в том, что Стилс случайно стал свидетелем закрытия ночного клуба Pandora's Box, очень популярного у хиповой молодежи. Вечерами сюда в Голливуде стекалось огромное количество обдолбанной творческой элиты, что мешало проезду транспорта и вообще раздражало респектабельных американцев. Мэрия Лос-Анджелеса решила клуб закрыть, а с 10 часов вечера ввести в городе комендантский час. Разумеется, такие радикальные меры, принятые к тому же в мирное время, возмутили молодежь, и она вышла на акции протеста.

Стивен Стилс, присутствующий на акции, быстро с нее же ретировался в сторону дома, где подогнал все смены аккордов и записал слова. Многие считают, что песня посвящена расстрелу в Кентском университете, но та трагедия случилась в 1970-м.

1971 году на песню положил глаз советский ансамбль «Диско» и выпустил свой кавер под названием «Мгновение стой». Ну, в совке все по-совковому и подавали. Мало того, что на музыку положили банальный текст, так еще и на обложке пластинки композицию окрестили бразильской народной песней в обработке И. Петренко. Какого нахрен Петренко до сих пор?

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слушайте. Радио Комета. 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио. Радио. Радио. Комета.